0: послушаем диджея Сериала Stumbling In буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

строчке целых 36 дней, что является результатом весьма серьезным. Но авторами хита выступили Алекс Торн и Сэм Уэйн. Они же дуэт The Second Voice только что на Европе Плюс. В Москве 3.33, я Олег Шишкин, салют всем, кто с нами. Отличного настроя каждому, не будем терять время на разговоры, а послушаем еще одну порцию горячих хитов на подходе. Ваня Дмитриенко, Pop Rock 7, Артуть, Робин Шульц, Дэнс Вещицей, One by One и Зейн Малик, суперхит «Die for me», не пропусти.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. Так. И что могу предложить на эти 30 минут? Давайте будем разбираться. Хужели солнце.

0: глаза твои, все предельно просто. Больше подробностей ищи на сайте europaplus.ru. А я пока закину еще хитов в наши приемники, послушаем «Елку», хит под названием «Проще», также появится красотка Ava Max и Spotify, ну и послушаем Алекса Уоррена, отменную вещицу «Forever Dream» буквально через пару минут.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер, серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: через 10 минут будет здесь, но придет сам, про это расскажет. А пока мы его ждем, и до финала часа у нас есть несколько минут. Послушаем еще Джим Глаз, Хира, Суперс, Чак Холт и Артик Асти. Группа появится «Модный поп» буквально через пару минут здесь, на радиостанции номер один в России. Только прежде информация для тех, кто желает выиграть пару билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Take a look at my girlfriend. Посмотри на мою девушку. Она, she's the only one. Она одна, она единственная. Посмотрите друг на друга сегодня этим понедельничным утром на своих родных, на своих близких, на себя в зеркало. Скажите, я тебя люблю. У нас будет прекрасная неделька. И это обязательно сбудется. Летим вперед на радио номер один в России. Пять утра в Москве. Европа, Европа
1: плюс. Крутой подъем. Европа
0: плюс. Ну что, всех приветствую этим понедельничным утром. Да, мы просыпаемся, мы завариваем кофеек, мы готовы танцевать, слушать потрясающую музыку, выигрывать подарочки, забирать их в начале этой недели, чтобы настроение было супер-мега-максимальное и такое же жаркое, как будет погода в столице по прогнозам синоптиков. Да, рассказываю, какие у нас планы на этот чудесный понедельник. Во-первых, удачный созвон, конечно, случится с нами совсем-совсем скоро. Нужно будет сравнить три последние цифры ваших номеров телефонов первых двух слушателей, кто дозвонится. Если что-то совпадет, каждый получит классную термобутылку от Европа Плюс. Также гороскоп, конечно же, впереди. Новости, все это для тебя, не пропускай. Ну а пока BTS будут с нами, уже совсем скоро Track Swim, также Maroon 5 ожидаем, Cardi B на фите, Girls Like You. Ну и прямо сейчас открываем этот понедельник вместе с Offenbach и Miles Away.

0: Итак, в России прошел снегопад из мух. Да, вот такая новость. Мухи. Девушка засняла метель из паденок древних крылатых насекомых, которые перемещаются огромными роями. Их было так много, что встреча с ними похожа больше на природный катаклизм. Ну вот, я только что посмотрел видеозапись, да, прям по трассе такое облако из белых насекомых летит. Вопрос, куда летит, непонятно. Вопрос, куда ехать, чтобы их не встретить, тоже не ясно. Просто, если встретите белое движущееся облако, знаете, это не инопланетяне, это просто мухи. Решили собраться огромной компанией, чтобы, вероятно, отметить чью-то годовщину или день рождения. Не знаю, посмотрим. Мы будем отмечать этот понедельник вместе. На Европе Плюс Beyoncé и Jay-Z появятся скоро. Crazy in Love. Сразу после Пнау и The Warning to Crazon в твоих динамиках прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Ну, я тебя попрошу остаться чуть дольше, чем на минуту, потому что гороскоп впереди, а до него еще парочку классных хитов. Мы их послушаем с большим удовольствием. Tokyo Hotel, California Night, сразу после Slow Down от Nabu и Munia.

0: Ну что, самое время для совета Вселенной. На этот понедельник погнали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, не сомневайтесь, вам сегодня все по плечу. Тельцы, многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Близнецы и некоторые представители знака получат предложения, обещающие скорую прибыль. Раки, именно тот день, когда все само собой будет складываться. Он сегодня. Львы, появится потребность побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Девы, если вы сегодня что-то потеряете, то потом обязательно найдете что-то большее. Весы, займитесь знакомыми делами, а новые и непонятные оставьте на другой день. Скорпионы, прислушайтесь к подсказкам своего сердца. Они будут очень своевременными. Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас, и успокойтесь. Козероги, отвлекитесь от мыслей о делах и старайтесь не переутомляться. Водолеи, ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче. Рыбы, не отказывайтесь от личных замыслов, даже если кто-то их не оценил. Вот что советует Вселенная. Удачный созвон впереди, сразу после парочки хитов. Медуза, Генри Камамел, Don't Wanna Go Home, также Феликс Йен и Гуччи Мэйн. Послушаем трек Cool прямо сейчас.
1: Крутой подъем
2: на Европе плюс.
3: Скуа.

И не надо никуда уходить, никаких домой. Мы только начали, понедельник только открылся. Медуза и Генри Камомилл здесь. И самое время подарить подарочки кому-то из наших слушателей. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся, будем играть в удачный созвон. 4957456565. Жду звонков прямо сейчас.

0: так, проверяем наших слушателей на удачу. Да, с нами на связи прямо сейчас Светлана. Свет, привет.
1: Привет.
0: Привет. Ну что, рассказывай, как дела, как твой май?
1: Замечательно.
0: Угу, угу. Ну, хорошо, хорошо, шикарно. Мой, знаешь, мой май тоже замечательно. Я и хочу, чтобы он был еще лучше тоже. Можем объединиться. И даже вот если сегодня случится победа, май наверняка станет лучше, правильно? В удачном созвоне, Бруно Панем. Хорошо. Ну все, тогда, Свет, рассказывай, с кем ты сегодня играешь. С нами на связи Павел. Паша, тебе тоже привет.
2: Привет, привет.
0: Привет. У тебя как настроение? Тоже поделись с нами.
2: Да, в принципе, как и у всех, наверное, в понедельник. Рабочее.
0: Рабочее. Хорошо, хорошо. Ну, знаешь, ты говоришь, как у всех в понедельник. Ты вот спроси 10 человек, как у них настроение утром в понедельник. Ох, там знаешь, какие будут комментарии. Поэтому... у меня вот хорошо. У меня хорошо. Я люблю понедельник. Я приезжаю сразу бодрый, веселый. Может, потому что сразу крутой подъем у нас начинается в 5 утра. Да, и мне не надо к 3, например, да, приезжать. Вот у нас сразу с понедельника. С крутого подъема понедельник. Поэтому... И настроение сразу такое бодрое. Ладно, хорошо, ребят, ну, если у всех все нормально, настроение рабочее, настроение хорошее, и перспективы видны впереди, я предлагаю попробовать сыграть в удачный созвон. Готовы?
2: Да.
0: Супер. Окей, let's go. Свет, ты первая дозвонилась, поэтому с тебя начнем. Что мы делаем? Сравниваем 3 последние цифры ваших номеров телефонов. Что-то совпадает, каждый получает термокружку от Европа Плюс. Свет, давай последнюю цифру твоего номера. Что там?
1: Пятерочка.
0: Пятерочка. Хорошо, Паш, у тебя?
2: 7.
0: 7. Это близко, но не то, Свет. Давай предпоследнюю. Может быть, она.
1: 9.
0: Ага, 9. Так, Паш, у тебя?
2: Двойка.
0: Двойка. Еще дальше. Ладно, еще есть попытка. Свет, давай третью цифру с конца. 6. Паш, у тебя?
2: 6.
0: Ну вот оно! Ребят, ну вот она и победа. Вот она и победа. Вот так нужно начинать неделю. Все, как неделю начали, так все и у нас будет случаться в течение ближайших этих 7 дней. Я вас поздравляю. Это победа в крутом подъеме на Европе Плюс. Аплодисменты для вас. Классные подарочки, термокружки тоже для вас. Я желаю вам всего-всего самого суперского. Еще увидимся на радио номер 1 в России. Увидимся, услышимся, пообщаемся, обнимемся. В общем, классной недели вам, ребят. Пока-пока.
2: Пока.
1: Пока-пока.
0: Спасибо. Больше китов впереди. Мод споет трек «Намек» на нас сразу после Audio Souls Dance Floor в твоих динамиках прямо сейчас.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачно!

Это Лирика Мота, намек на нас, на радио номер один в России, 5:50 столица. В финале этого часа Адам Ламберт, What a Wham from Me, и также My Oh My в твоих динамиках совсем скоро.

What do you want from me, Адам Ламберт? Грандиозный трек на радио номер один в России. Да, что ты хочешь от меня? Я тебя... Ничего, только улыбок и хорошего настроения. Я даже тебе помогу, если тебе этого недостаточно. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей и подарков. Все для тебя. Летим в это утро.

0: 6 утра в столице. А Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, привет!
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Россияне назвали топ-3 самых уважаемых профессий. Около трети поместили на первую строчку врачей, медсестер, фельдшеров и других медицинских работников. На второй строчке учителя и воспитатели, а замыкают тройку военнослужащие. Кроме того, говоря о самых уважаемых профессиях, участники исследования упомянули инженеров, спасателей, космонавтов, летчиков, программистов, шахтеров и дворников. При этом 9% россиян заявили, что уважение заслуживает любая профессия.
0: Вот. Вот я среди этих 9, Паш, а то вот радиоведущих я не услышал в этом списке, поэтому не знаю. Все профессии нуждаются в поддержке, в уважении.
1: Правильно? Даже диджеи и новостники.
0: Абсолютно, конечно. Мы же для кого, в конце концов? Для народа.
1: Да.
0: Это все делается, поэтому да.
1: А тем временем названы самые трезвые регионы России.
0: О, так.
1: Минздрав составил свежий рейтинг, который публикует «Известия». Если верить статистике, то меньше всего алкоголя употребляют жители Северного Кавказа, Ставропольского края, Тувы и, внимание, Москвы. При этом больше всего алкоголя употребляют в Ненецком автономном округе, в Еврейской автономной области и на Чукотке. Напомню, что ранее в Совете Федерации призвали усилить контроль за продажей алкоголя в России.
0: Я понимаю, Паш, в Ненецком автономном округе холодно просто. Надо как-то людям согреваться.
1: Да везде бывает холодно.
0: Ну, не так, как там. Я думаю, может быть...
1: С другой стороны, да.
0: Я просто ищу причины, на самом деле, которые не всегда нужны. Да, я понимаю. Но надо следить за здоровьем, да, что не перебарщивать.
1: Москва прям удивила, если честно.
0: Я тоже, честно говоря, в шоке.
1: Да, но сейчас будет еще больше...
0: Мы поднажмем, Паш, и войдем в топы, да.
1: Еще больше удивления, Миш, сейчас будет.
0: Так.
1: Зумеры. Наши любимые рассказали честно, из-за чего они испытывают стресс на работе.
0: Так.
1: В ЦИОМ публикует данные свежего исследования, и на первом месте антирейтинга низкая зарплата. Так ответили 45% юных работников. На втором месте выгорание или усталость. Это еще 44% голосов. Помимо этого, стресс у молодых сотрудников вызывает бюрократия или неэффективность рабочих процессов, а также отсутствие премий и дополнительных выплат. Причем больше всего из-за работы расстраиваются сотрудники в возрасте от 25 до 29 лет.
0: Ага, ну вот как раз мой возраст, Паш. Ну, знаешь, а мне теперь интересно, а что их радует? Что радует?
1: Об этом, Миша, мы расскажем завтра. Ровно в 6 утра.
0: Да, пока послушаем хиты на Европе+.
1: Что там?
0: Рассказывает Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places, сразу после Ray Night Alone, а прямо сейчас Эван Рокстон, Vertigo в твоих динамиках.
2: Крутой подъем.
3: Подъем, подъем.

0: Вот тебе немножко прямой бочки утром в понедельник, да, чтобы сразу проснулся, взбодрился, удивился, улыбнулся и понял, что, ну все, эта неделя пройдет так, как надо. Тиесто, Бриэнна Грейс на радио номер один в России. Впереди Мерк и Кремонт, Sad Story, сразу после Майли Сайрус, End of the World, прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Мистер Know It All, Дэрис Уимс на Европе Плюс. До гороскопа осталось всего ничего. Успеем послушать парочку хитов. Поставлю Addicted, Серж Диван и Хейдли. Также Зейн прозвучит. Дай фоны, не пропускай.
1: Реклама. Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
5: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
5: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
5: Да, «Профимолл». Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
8: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
9: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». Огарен 121-230-001-3617. 12+.
10: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Огарен 115-774-656-96-72.
11: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш», 12+.

Ну что, советы вселенной прямо здесь, прямо сейчас. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, не сомневайтесь, вам сегодня все по плечу. Тельцы, многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Близнецы, некоторые представители знака получат предложение, обещающее скорую прибыль. Раки, именно тот день, когда все, само собой, будет складываться. Львы, появится потребность побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Девы, если вы сегодня что-то потеряете, то потом обязательно найдете что-то большее. Весы, займитесь знакомыми делами, а новые непонятные оставьте на другой день. Скорпионы, прислушайтесь к подсказкам своего сердца, они будут очень своевременными. Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас, и успокойтесь. Козероги, отвлекитесь от мыслей о делах и старайтесь не переутомляться сегодня. Водолеи, ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче. Рыбы, не отказывайтесь от личных замыслов, даже если кто-то их не оценил. Вот что советует вселенная. Музагруз впереди, сразу после «Моей Мишель» на «Малиновой луне». И Артемас успеем послушать «I like the way you kiss me».

0: Да, а мы увидимся, услышимся еще скорее, чем моя Мишель с тобой. Да, до Малиновой Луны лететь не обязательно, просто нужно набрать номер 495-745-6565. Дозванивайся, будем играть в Музагруз прямо здесь, прямо сейчас. 495-745-6565. Жду звонков.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 15 градусов. По данным Яндекс, погоды сегодня в городе пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем 22 градуса выше 0.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.

0: 81 12+.
1: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
2: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Дагомыс», УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
5: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Лучшие

0: And brown eyes. Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Итак, ну что, с кем мы сегодня играем, проводим классное время, веселимся, и, возможно, я сегодня вручу подарок Лиле. Лиль, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, значит, 18 мая на календаре. Рассказывай, как твой месяц проходит? Осталось совсем чуть-чуть, и лето уже. Что чувствуешь, как настроение? Делись.
2: Прекрасно, жду, не дождусь лета.
1: Да.
2: Хотя, в принципе, по нынешней погоде уже оно началось.
1: О, это верно. 30 градусов обещают, да, в течение недели будет жарко. Это хорошо, Вот лето еще не началось, а уже как будто бы есть эта атмосфера. Я вот успел в отпуск даже съездить, насладиться, покупаться. И у меня уже как будто бы начался этот сезон. До сих пор в это не верю, честно говоря. Хорошо, мы с тобой сегодня будем играть в Муз-загруз. Если у тебя получится, если дашь мне правильный ответ, классная худи от Европа Плюс будет в твоих руках. Вопрос сегодня не такой простой, вернее, наоборот, не такой сложный. Я подумал, раз понедельник, мы не будем ничего усложнять. Итак, ты готова?
2: Да, погнали.
1: Окей, let's go. Вопрос следующий. Кто из этих парней был участником группы One Direction? Вариант 1, Эд Ширан. Вариант 2. Гарри Стайлз. Кто из этих парней был участником группы One Direction? Это Эд Ширан или Гарри Стайлз? Что думаешь, Ли?
2: Я думаю, что это Гарри Стайлз.
1: Гарри Стайлз принимается. Это, ну, конечно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Лиль, ну я тебя поздравляю. Вот так шикарно начать неделю победой в игре Муз-загруз в крутом подъеме на Европе Плюс. Эти аплодисменты для тебя и худи тоже для тебя.
2: Прекрасно,
1: понедельника. Да, это правда. Желаю тебе классного настроения. Пускай вся неделя пройдет так же. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо.
1: Больше хитов впереди. Абон, послушаем трек Hollow сразу после Pongo, Russian, Rao Alejandro и Wizkid на фите.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

На радио номер один в России. В финале этого часа Кэлвин Харрис появится для тебя. Споет Summer сразу после красотки Дуа Липа и ее Illusion. Ну и бригаду ждем здесь уже совсем-совсем скоро.

0: Кевин Харрис с треком Summer на Европе плюс. Даже плейлист уже говорит нам, что 30 градусов в Москве. Как будто бы, ребята, привет, доброе
1: привет.
0: Утро.
1: Доброе утро.
2: А еще этот трек может быть для сильной независимой девчонки.
0: Почему?
2: Тыри-тыри-ты-ты. Сама.
0: А, о.
2: Все, пожалуйста.
0: Вот так вот.
1: Не хочу сама. Не хочу.
2: Добро пожаловать в понедельник.
0: Теперь я по-новому смотрю на эту песню.
1: Хочу Summer, не хочу сама.
0: Ребят, пускай у Вики не будет сама, а у тебя, Вол, тоже все будет хорошо.
2: Да, спасибо. Хорошего понедельника.
0: Я пошел спать.
2: Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Бесенин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Оранжевый уровень опасности объявлен на Камчатке. Два американских истребителя столкнулись в воздухе. И в российском кинопрокате новый лидер. Далее подробности. Камчатский исполин снова разбушевался. Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту в 5 километров над уровнем моря. Институт вулканологии и сейсмологии сообщает о том, что сейчас пепловый шлейф смещается в юго-восточном направлении. Со склонов купола продолжает сходить раскаленные лавины. Специалисты не исключают, что в ближайшие сутки высота пепловых выбросов может вырасти до 15 километров над уровнем моря. Для авиации там уже действует предпоследний оранжевый уровень авиационной опасности как для местных, так и для международных перевозок. Два американских истребителя столкнулись в воздухе и разбились. Случилось это на авиашоу в Айдахо во время исполнения трюка. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как один самолет залетает сверху на другой, касаясь его нижней частью фюзеляжа, а затем выстреливают катапульты, истребители падают и взрываются. Все четыре летчика успели катапультироваться и сейчас находятся в стабильном состоянии. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Согласно документу, вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака, в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих. РИА Новости уточняет, что расходы должны быть подтверждены документами, относиться к перечню, который утвердит Минфин совместно с Минтруда. Из суммы вычета предлагается исключить расходы, оплаченные за счет работодателя, бюджетных средств, материнского капитала или иных мер господдержки, а также расходы на алкогольную и табачную продукцию. В российском кинопрокате новый лидер. На первую строчку по итогам кассовых сборов вернулся фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли. За прошедшие выходные лента заработала 51 миллион рублей. На второй строчке по итогам уикенда мультфильм «Лео и Тик. Дорога на Байкал», а замыкает тройку лидеров сиквел фильма «Дьявол носит Прада» с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй. Также в пятерку лидеров попали ленты «Ангелы Ладоги» и «Вверх по волшебному дереву». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 73 рубля 13 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 85 рублей и 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру» — найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: 7:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну что, как? А?
1: Хорошо, хорошо.
0: Смотрю, ты не из тех, кто смотрит прогноз погоды.
1: Нет, я смотрю прогноз погоды.
0: И 29 градусов тебя вот как не смотивировали не надевать?
1: Кожаную куртку?
0: Да.
1: Ну смотри, я ее могу положить в сумку.
0: Можешь.
1: А с утра 15 градусов, 15 холодно.
0: Логично.
1: И у нас в офисе иногда прохладно.
0: Логично.
1: Угу.
0: Ладно, хорошо, сделала меня.
1: Да, да.
0: Окей.
1: Угу.
0: А, что, я в Тюмени побывал.
1: Там жаришка уже, да?
0: Там жаришка. Спасибо всем тем, с кем я виделся. А, вот. Надеюсь, наша встреча не огорчила вас.
1: Я тоже надеюсь.
0: Но я вообще смотрел, каждая поездка в Тюмень, вот когда она такая самостоятельная, она, знаешь, полурабочая, но в первую очередь, конечно, такая ностальгически приятная. Это вызов, потому что ты никогда не знаешь, за каким ты вернешься.
1: Ну, ты вернулся таким же.
0: И как я тебе, кстати?
1: Ну, нормально, похож на тюменца.
0: Похож?
1: Все хорошо, да, загорелый, красивый.
0: Ну, кстати, да, в Тюмени погодка блестящая.
1: Но у нас тут тоже хорошо все было.
0: Тоже, но сейчас будем проверять. Ребятки, всем доброе утро, всех с понедельником. Сегодня много приятностей, в том числе начинаем розыгрыш 100 билетов на стадионный концерт Вани Дмитриенко.
1: А?
0: Вот в какой-нибудь любой игре нашей. И не только нашей, но и в течение всего дня в эфире Европа Плюс будет розыгрыш.
1: Шикарно.
0: Ну, а начинаем мы с бригадой Music Awards.

0: утро у Music Awards.
1: 7:09 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики,
2: да.
1: Давай-ка поздравлять профессионалов с праздником.
2: Давай.
1: Это профессионалы, в которых мы периодически нуждаемся, потом забываем, что они нам нужны, а потом вспоминаем, когда понимаем, что мы в них периодически нуждаемся.
2: Ну-ка.
1: День логопеда.
2: Привет,
1: День
2: логопед.
1: День логопеда. Поэтому сегодня номинация звучит так. Сложно произносить. Приятно слушать. И перед тем, как мы послушаем, давай сначала каждый раз по три раза должен произнести.
2: Ну, давай.
1: Давай, я сначала. Клан Карусел, Клан Карусел, Клан Карусел.
2: Клан Карусел, Клан Карусел, Клан Карусел.
1: А теперь выходим на босса. Сабрина Карпентер, Сабрина Карпентер, Сабрина Карпентер.
2: Сабрина Карпентер, Сабрина Карпентер, Сабрина Карпентер.
1: Я пошел извиняться перед Вики, а вы забегаете.
2: Да, голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем мы переполностью.

0: Sam Fit, это Кайга и DNC, бригадюн на Европе Плюс. Бесконечно могу слушать и DNC, и то, как ты смеешься.
1: Спасибо, мне очень приятно. Спасибо. Приятно.
0: Так, давай доставать конверт.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: А там разгром. Неожиданный, кстати.
1: Да?
0: 73% голосов за победителей сегодня это... Кланг Карусел.
1: Как ты медленно и четко произнес.
0: Слушай. Да, только так получается. Вперед.

0: New Religion, это VBRX и Faithless Brigadier на Европе Плюс, 7.18 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что там расскажешь?
1: Ой, я расскажу чудесную историю, но она такая немножко вначале пугающая, а потом ты понимаешь, что все хорошо.
0: Ну хорошо, ну хорошо, подожди.
1: Понравится. Подожди.
0: Впереди Вики Ньюс, Brigadier на Европе Плюс.
2: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
3: Тогда важно, где проект собираете.
2: И где?
3: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
2: То есть можно собрать весь проект сразу?
3: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Слово «Родинка».
4: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
10: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
11: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
12: Ну все, пора бежать.
13: Куда бежать?
12: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
15: Рекламная служба в Краснодаре.

0: это Богдан Медведи, Бригадю на Европе Плюс, 7.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Такая история произошла. В штате Арканзас Мишка, ну прям медведь, пробрался в магазин с мороженым. Съел 18 килограммов лакомства.
0: Опа.
1: И, ну, можно сказать, впал в сахарную кому. Посмотри, он такой милый. И когда люди пришли, они испугались, что с Мишкой что-то случилось, но потом врачи подтвердили, что просто слишком много сладкого, слишком много холодного, и Мишку реально вырубило.
0: Да ладно, слушай, ну в Арканзасе живут мужики прям. Ну, то есть они увидели медведя, который распотрошил сладким мороженым, и начали переживать за медведя.
1: Ну, конечно. Ну, столько сладкого. Но все, Мишку откачали, все хорошо. Сейчас в лес его отправят, и антисахарная диета.
0: Капельницы и все такое. Детокс. Известно, какое мороженое он больше съел? Ну, может, какое исследование провели?
1: Ну, вот ты знаешь, я смотрю на фотографию, есть ощущение, что ему очень понравилось фисташковое и клубничное.
0: Ой.
1: Хороший выбор.
0: Наш человек.
1: А вот шоколадное не особо люблю. Вот прям как я тоже не
0: особо
1: люблю.
0: Ты тоже шоколадное не любишь? Mm-mm. Вообще что-то случилось просто? Или ты изначально не любил?
1: Какой-то был плохой опыт.
0: Да, иногда там переел чего-то. Или наоборот, все детство не покупали.
1: Нет, никогда не любила. Я даже помню, было мороженое такое, оно состояло из трех частей. Ванильное, клубничное, шоколадное. И вот шоколадное я никогда не ел. Ну да.
0: Ничего себе. Вот это детство, вот это жизнь.
1: Я люблю классическое ванильное. Самое вкусное. Круто. Но фисташковое тоже, кстати, классное.
0: Да, спасибо.
1: Пожалуйста, обращайтесь.
0: Впервые слышу истории из детства, где ребенок не доедает мороженое.
1: Ну подожди, но надо было еще с кем-то делиться. Вот я со всеми делилась шоколадным.
0: Да, я
1: сама
0: забыл,
1: ела
0: семья большая.
1: Да, я же не одна. Вот, перемещаемся в Екатеринбург. Там прошел забег невест и женихов. Сотни людей в нарядах свадебных пробежались по центру города. При этом не обязательно было физически быть женихом или невестой. Надо просто иметь какой-то атрибут в свадьбе. Но я замечу, что в конце забега один мальчик сделал предложение своей девушке. И она сказала «да». Так что вот теперь они точно жених и невеста.
0: Молодцы. Сразу видно, не суеверные ребята. Ну, говорят же, нельзя жениху видеть платье невесты до свадьбы.
1: А, кстати, да, интересно.
0: Но, может, на невесте будущей был атрибут, который, ну, не очевиден. Подвеска.
1: Возможно.
0: Возможно.
1: Или еще что?
0: Например?
1: Не знаю, я не придумала, не знаю.
0: Спасибо, Вики. Привет, Екатеринбург. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на понедельник, 18 мая.
1: Овны, не сомневайтесь, вам сегодня все по плечу.
0: Тельцы, многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
1: Близнецы, некоторые представители знака получат предложение, которое обещает скорую прибыль.
0: Раки, именно тот день, когда все само собой будет складываться.
1: Львы, появится потребность побыть наедине с собой, не отказывайте себе в этом удовольствии.
0: Девы, если мы сегодня что-то потеряем, то потом обязательно найдем что-то большее.
1: Весы, займитесь знакомыми делами, а новые непонятные оставьте на другой день.
0: Скорпионы, прислушайтесь к подсказкам своего сердца, они будут очень своевременными.
1: Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас, и успокойтесь.
0: Козероги, отвлекитесь от мыслей о делах и старайтесь не переутомляться.
1: Водолеи, ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче.
0: Рыбы, не отказывайтесь от отличных замыслов, даже если кто-то их не оценил.

0: Wonderful Life, это Hertz и Purple Disco Machine, бригаде Уны и Европе Плюс, 7.36 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнешь эту неделю?
1: Конечно, начну.
0: Эффектно.
1: Я готова.
0: Красиво.
1: Готова.
0: Победоносно.
1: Да.
0: Ну хорошо, надеемся, и вы тоже готовы.
1: Да, мне нужен классный напарник или напарница. Вот если хотите поиграть, звоните.
0: Впереди первая мысль.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 16 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс, погоды в нашем городе сегодня пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 22 градуса. Ну а в эти минуты в краевом центре 16 градусов выше нуля.
3: Спонсор программы ООО «Квазар».
4: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 349 000 рублей.
1: Реклама.
5: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
7: 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь. 0+.
8: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
9: Все как всегда.
8: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
9: 50! Заказывай! Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Фоминий Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
10: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
11: Спокойно. Берем Knauf Titalin. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
10: Справимся?
11: Titalin быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Knauf Titalin. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
12: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205 30

0: 7:43. В Москве первая мысль бригаде Уны и Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло, привет. Меня зовут Ульяна.
0: Привет, Ульяна. Ульяна. Где ты живешь?
2: Привет. Я из Краснодарского края, Станица Ключевская.
0: Привет, Станица Ключевская. Привет, Ульяна. Ульяна, как тебе...
2: Привет.
0: Вот как тебе понедельник? Тебе нравишься ты в этом понедельнике или могло быть и лучше?
2: Нет, мне все нравится. Особенно я счастлива, что я дозвонилась вам. Я так давно мечтала.
1: А мы-то как рады.
0: Как это приятно. Угу. Ульяна, ты сегодня с Вики играешь? Угу. Это двойная приятность. Ну, я надеюсь. Да,
1: да, я тоже надеюсь. Ульяна, на даче волосы расскажет, как ты меня будешь возвращать?
0: Вики, я был в Тюмени, и перед тем, как отправиться на вечеринку, я поехал к родителям моего друга в тюменскую деревню, под Тюменью. Я привез тебе звук тюменской деревни.
1: Хорошо.
0: Ульян, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. По очереди буду озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется, с ней сделаем все то же самое. Если мысль хотя бы одна совпадет, подарок твой. Ты готова?
2: Хорошо, я готова.
0: Вперед. Никогда не откажусь от десерта, если это...
2: Наполеон.
0: Наполеон, хорошо. Молодой человек, позвольте...
2: Я пройду.
0: Угу. Если описать мой характер одним словом, то это слово...
2: Я великолепна.
0: Великолепна. Угу. Я никогда не оставлю попытки...
2: Дозвониться в Европу Плюс.
0: Молодец. Ну и последнее. Смотрю я сегодня на себя в зеркале с утра и вижу...
2: Прекрасную девушку,
0: Ульян. Сомнений не было, ты молодец. Внимание, Вики возвращается. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю.
1: О, как хорошо.
0: Тюменский курятник.
1: Красивенько.
0: Красиво, уютненько. Ульяна, молодец, давай с тобой продолжим.
1: Давай.
0: Вперед. Никогда не откажусь от десерта, если это...
1: Мороженое.
0: Нет.
1: Картошка.
0: Наполеон. Молодой человек, позвольте.
1: Позвольте вас спросить.
0: Позвольте, я пройду. Если описать мой характер одним словом, то это слово...
1: Хороший.
0: Бери лучше.

0: лучший даже.
1: Лучший?
0: Не, великолепный.
1: Великолепный.
0: Ага. Я никогда не оставлю попытки.
1: Попытки похудеть к лету.
0: Дозвониться в
1: бригаду. А шанс есть у нас вообще?
0: Так, есть, есть. Ну, все зависит от твоей самооценки. Смотрю я сегодня на себя в зеркало с утра и вижу...
1: Красотку? Нет?
0: Да давай, может, да.
1: Да. А что? Что сказала Ульяна?
0: Лех, далеко звучок искать победы? Вот можно? Давай, расскажи красотку.
1: Красотку.
0: Молодец!
1: А Ульяна что сказала?
0: Прекрасную девушку.
1: Так это то же самое!
0: Да, буквы разные, смысл тот же самый.
1: Конечно, синонимы.
0: Ульян, все случилось. Давай мы тебе за первую мысль сегодня подарим нашу фирменную футболочку.
2: Спасибо!
1: Звони нам еще.
0: И хорошего дня. Счастливо. Пока.
2: Благодарю. Пока-пока.

0: Барбара Стрейзенд, это Dark Souls, бригадю на Европе Плюс, 7.48 в Москве. Ты знаешь, Вики, я вот последние годы, когда хожу на какие-нибудь вечеринки, это бывает редко, но тем не менее, я люблю, когда играет только музыка. И я вот, если честно, не сильно люблю, когда есть человек, который говорит в микрофон музыку.
1: Ну, серьезно?
0: Ну да, мне нравится слушать музыку, и мне почему-то, может, это профдеформация, может, занудство. Может,
1: занудство, наверное.
0: А может, просто зависть, что человек там на сцене с микрофоном,
1: это,
0: и он там зарабатывает, а я в зале и трачу деньги.
1: Ага.
0: Возможно. Но я ведь раньше только этим занимался. Я был MC в клубах. И вот недавно, вот на выходные, я летел в Тюмень, встречался с друзьями.
1: Кстати, напишите, кто был на этой вечеринке, насколько Вэл хорош. Получилось ли после такого долгого перерыва быть хорошим MC?
0: Придется врать. Но приятное, только приятное писать. И ты понимаешь, спустя 11 лет я сам стал этим человеком, которых в последнее время... Не очень люблю слушать, но вроде бы.
1: Меня было приятно слушать, да?
0: Да, я старался...
1: Мне себя нравилось
0: слушать. Старался в зал, конечно, не смотреть, чтобы не словить осуждение, но это было любопытно, это было интересно.
1: Да, расскажите о своих ситуациях, когда вы что-то долгое время не делали, а потом заново попробовали, а? Отправляйте голосовые.
0: Да, с едой, может быть, даже что-то такое связано.
1: Да, в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте, личным сообщением.
0: Ну, или любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем в саундчеке.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май и июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
8: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
9: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
7: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 18+.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
13: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
14: europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Рейчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.55 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете то, чего долго не делали, а потом попробовали.
2: Ну как?
1: Вот эмоции.
3: Доброе утро, Вэл, Вики. Так получилось, что в молодости я занимался футболом и долгое время не играл, потому что все разъехались, особо не с кем было играть в нашей глуши. И тут подросло поколение наших детей и решили собраться поиграть в футбол. Это было эпично. Мы там все чуть не поумирали, кто был 30+. Даже немножко что-то отхаркивалось потом из легких.
1: Это нормально.
2: Но зато вспомнили, каково это.
1: Вспомнили, чтобы потом забыть надолго опять. У меня тоже друг недавно говорит, пойдем поиграем в футбик, как старый добрый. Бог уберег, я не смог. Он на 16-й секунде потянул ногу и полгода хромал.
2: А, серьезно?
1: Ну, там ничего серьезного. Ну и финальное.
4: Доброе утро, Вэл, Вики. Я очень давно не сдавал показания счетчиков. Каюсь, но не сдавал. И тут решил сдать. И что? Правильно, сразу плюс 30 тысяч к платежке ЖКХ. Пожалуй, я опять не буду сдавать показания счетчиков.
1: Вот главное сделать правильный вывод. Молодец, да?

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в экзотические страны. Строительную отрасль избавят от бумажной волокиты. И стало известно, как россияне относятся к наличным. Далее подробности. Россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас не лучшее время для таких поездок из-за распространения лихорадки Эбола. По словам Онищенко, этот вирус очень опасен и заразен. По его словам, многое зависит не только от медицины, а прежде всего от бдительности человека и искренней заботы о своем здоровье. Напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения определила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение. Тем временем 16 пассажирских поездов в России серьезно выбились из графика. Причиной стала приостановка движения по Крымскому мосту. РИА Новости пишут о том, что среднее время задержки составляет 8,5 часов. Пассажиры поездов, задержанных больше чем на 4 часа, обеспечиваются водой и питанием. Напомню, Крымский мост был закрыт накануне вечером, а возобновилось движение только спустя 10,5 часов. Причины перекрытия не назывались. Полностью отказаться от бумажных документов в строительстве Россия может уже с 27 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, это необходимо для ускорения производительности труда. Хуснуллин сказал, что это жесткая административная мера, но без этого не получится достичь цели роста производительности на 22% к 30 году. Также Хуснуллин анонсировал более широкое применение в строительстве роботов и средств малой механизации. Отдельно вице-премьер отметил, что у строительных компаний должна сохраниться норма доходности. Стало известно, как россияне относятся к наличным. По данным свежего исследования, среднестатистический гражданин нашей страны носит с собой 4300 рублей. При этом мужчины кладут в карман больше наличных, нежели представительницы прекрасного пола – 5100 рублей против 3100 рублей. Доля тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составляет 27%. В завершении выпуска курса валют доллар сдулся 73 рубля 13 копеек, евро тоже похудел 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все, впереди у нас бригада У в Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну ты же у нас из семьи инженеров.
1: Да.
0: А, любишь статистику всякую разную?
1: Да, достаточно люблю.
0: Ну тогда я тебя поздравляю.
1: С днем статистики?
0: Нет.
1: С днем процентов?
0: Предпоследний понедельник весны.
1: Хорошо.
0: А если с начала весны, какой по счету? Дальше ты.
1: С начала весны какой он по счету? А я не знаю, где-то у нас было 5 понедельников или нет.
0: Да, логично. Невыполнимая задача. Мы подготовимся и вернемся.
1: Какой-нибудь 11-й, наверное.
0: Ну, может. Ну, давай, от 8 до 12 понедельников.
1: Ну, примерно, да.
0: Это погрешность. Мы математики называем это погрешность. Так, давайте поиграем в понедельничную эвридейку. Тем более у нас такие подарки есть.
1: А давай.
0: Хорошо?
1: А вы звоните.
0: Звоните.

0: Swim, это BTS, Бригаду У на Европе Плюс, 8 на 7 в Москве, мы ждем Эвридейку, а параллельно путешествуем чартером Бригаду в разные страны. Угу. Вики, знаешь, куда сегодня полетим?
1: Куда?
0: Сегодня мы летим на родину горнолыжных подъемников, именно там их придумали.
1: Да, Италия?
0: Вот. Нет.
1: Швейцария?
0: Нет.
1: Франция?
0: Нет.
1: Но это европейская страна?
0: Нет.
1: Грузия?
0: Ну, что? Допустим.
1: Но мне... Почему бы нет?
0: Ну да, не, но если бы ты сказала Армения, я бы тоже сказал да, но там другой вариант ответа. Смотри, мы переносимся вот на континент Америки, вот туда.
1: Хорошо.
0: Угу. Угу. И что? Какая страна?
1: А, я должна сказать, да. Ну, Перу тогда.
0: Нет, США. Представляешь? Более того, там на равнинах придумали его.
1: Зачем?
0: Ну, просто. Время было такое.
1: Хотелось.
0: Эксперимент. А там в чартах Мадонна и Сабрина Карпентер с треком Bring You Love.
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве, Эвридейка в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло. Привет, Оля.
1: Привет, привет, девчат.
0: Так, слышу Олю. Оля, ты откуда?
2: Санкт-Петербург.
0: Из Питера, прекрасно. А еще здесь кто?
3: Всем привет, меня зовут Анастасия, я из Нижнего Новгорода.
1: Привет, Настенька.
0: Привет, Настя, привет, Нижний. Складывается ощущение, что и в Питере, и в Нижнем погодка сегодня неплоха.
1: Угу.
0: Поэтому,
3: Оль, погода отличная.
0: Оль, ты в чем сейчас?
3: В одежде собиралась выходить на улицу.
1: А, в одежде все-таки. Настя, ты...
0: Как непривычно для Питера, прям подготовилась.
1: Настя, ты...
0: А ты, Настя?
3: Я в рабочей плотной форме, в жаре, в пробке.
0: Ого.
1: О, а что за форма?
3: Просто рабочая форма.
0: Все, намек понят, хорошо, ладно. Оля, Настя, прямо сейчас мы выдадим каждой из вас по одной букве, а вы составите предложение, в котором будут слова, все слова начинаться с этой буквы.
1: Да, союзы, предлоги тоже должны быть на эту букву.
0: Да, у кого будет больше слов и больше смысла, тот и победил.
1: Олечка, давай с тебя начнем.
0: Оль, ну давай, ну, быть может, буковку Т.
1: Давай.
0: Буква Т, вперед.
3: Транспорт торопился транспортировать людей.
0: Ага, людей
1: не на Т.
3: Транспорт торопился транспортировать торопящихся...
0: Тюленей.
3: Транспортных...
1: Тюленей. Не, давай без транспортных уже.
0: Тюленей, хорошо. Ага.
3: Торопился.
0: Ну, точка. Просто так. Точка.
1: Точка. Хорошо.
3: Ну, точка.
0: Точка.
3: Да.
0: Все.
3: Хорошо.
0: Спасибо. Шесть или пять?
1: Шесть. Точка и шесть.
0: Хорошо. Ну, тюлени тоже. Тюлени тоже люди.
1: Они торопятся, а быстро не могут передвигаться, поэтому нужен транспорт.
0: Да, да, все логично. Настя.
2: Да.
1: Теперь ты.
0: Давай-ка тебе подарим буковку Н. Настя, Нижний. Вперед.
3: Настя, Нижегородская.
0: Хорошо.
3: Нравится.
1: Никите.
0: О.
1: Нет?
3: Нравится Никите.
0: Ага.
3: Необычному, нормальному, необыкновенному, нравственному.
0: Кому?
3: Настоящему.
0: Настоящему.
3: Неонатологу.
0: Неонатологу. Хорошо.
3: Назначающий некие...
0: Ого.
3: Наказания ненужным.
0: Продолжай.
1: Очень интересно.
3: Нужным, ненужным.
0: Не поседом.
1: Хорошо.
0: Ну, неонатолог, это же первый врач в жизни ребенка.
1: Да, кто не знает, неонатолог, это как педиатр, только для совсем малышей. И я хочу заметить, что, видимо, Насте нравится Никите, а Никита нравится Насте, потому что Настя очень много эпитетов в сторону Никиты.
0: Да, то ли дело Никита, просто есть.
1: Просто есть, ну и назначает наказание.
0: Да, не зря же он с детьми работает, он знает толк в этом. Настя, Оля, но... Давайте будем объективны. Там больше 15 слов у Насти. Настя, твоя победа. Поздравляем!
1: Умничка.
0: Лови подарок.

0: Настя, лови нашу новиночку, свитшот. Это вообще первый свитшот, который мы разыгрываем. Спасибо. В этом году.
1: Поздравляем!
0: Олечка.
2: Спасибо, я и дозвонилась.
3: Да-да-да.
0: Ты нам звони еще.
1: Обязательно.
0: Питеру передавай привет.
2: Угу.
0: Целуем вас. Пока.
1: Пока-пока.
2: Спасибо, всего доброго.
4: Пока.

0: Ртуть, это Маня Дмитриенко. Кстати, с сегодняшнего дня начинается розыгрыш 100 билетов. Уже минут через 15 подаем первую палочку. Да, на стадионный концерт Вани в Лужниках. Ну, а в ближайших планах фактовый зал и Робби Уильямс, между прочим.
1: Да, мы нашли кое-что интересное.
0: И кое-что расскажем здесь, в бригаде Уны Европе Плюс.
2: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
3: Тогда важно, где проект собираете.
2: И где?
3: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
2: То есть можно собрать весь проект сразу?
3: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: С 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
2: А я кладовую.
3: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как вы думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, условия и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
6: Я верю, что музыка может изменить мир.
5: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
6: Знаете, чего я хочу?
7: Стать самой большой звездой.
8: 27 мая. Каро 8. Галерея.
5: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
8: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
5: Для лиц старше 18 лет.
9: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Это Рехаб и Софин Де Джайнс, бригаде У на Европе Плюс. 8.25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Приступаем.
1: Приступаем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Эл, браво, мэр.
0: Спасибо. Mm-hmm. Но все твое браво я передаю Робби Уильямсу.
1: Я тоже.
0: Мы сегодня о нем поговорим.
1: Классный певец, классный артист.
0: Но жизнь у него, правда, удивительная штука.
1: И он вообще удивительный. Ты знаешь, что он, оказывается, уже не пользуется смартфоном 20 лет?
0: Уже не пользуется, то есть он и не начинал.
1: Нет, он начинал. Ага. Но в 2006 году решил, что да хватит, хватит.
0: Да, вот это 2006 пик смартфонов.
1: Он решил, да. В общем, не пользуется смартфонами, и в принципе у него телефона нет, и лежит какой-то, знаешь, там серия кнопочная, если очень надо позвонить.
0: Но... А так, если на домашний дозвонились, все.
1: Да, он отрицает прямо. Он говорит, у меня от вот этих ваших телефонов, у меня вот стресс. Угу. Слишком, знаешь, вот панические атаки практически. Он говорит, если что, у меня есть ноутбук.
0: Звонить туда.
1: Ноутбук с Wi-Fi. Вот это меня устраивает. У него реально вот какой-то дискомфорт от гаджетов всех этих. А еще у него дискомфорт от дорожных пробок, поэтому у него нет водительских прав. Как я.
0: Ну,
1: такой
0: да.
1: Тревожный.
0: Да.
1: Робби реально как я.
0: Ну да, а у тебя тревога от пробок?
1: Ну не тревога, ну раздражение.
0: Но не все пробки вызывают тревогу, да, Вики?
1: Ну, не знаю.
0: Подогрестое настроение, например. Я расскажу про рекорды Робби Уильямса. Человек, действительно, выдающийся музыкант. Много рекордов побил. И вот один из них случился в 2005 году. Тогда он стал рекордсменом книги Гиннесса. Ну, скажем так, по скорости зарабатывания денег.
1: Круто.
0: Он объявил...
1: Вот это приятный, да, рекорд?
0: Да, объявил мировой тур, и за сутки было продано 1 600 000 билетов за 24 часа. Но это из старенького. Вот из свеженького случилось буквально вот недавно в этом году. Его альбом «Бритпоп», который вышел вот в феврале 26 года, возглавил национальный хит-парад Великобритании, и это 16-я победа Уильямса. И с ней Робби превзошел по числу альбомов номер один в чартах Британии группу «Битлз».
1: Надеюсь, на компьютере он нашел эту новость в ноутбуке.
0: Знает ли он об этом или нет? Но потом он признался, что альбом должен был выйти в конце 25-го года. Но тогда Тейлор Свифт выпускал альбом. Ты такой, не-не-не, не хочу рисковать.
1: Правильно.
0: Попозже.
1: Правильно.
0: Вот такие вот факты о Робби Уильямсе.
1: Заходите в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте. Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Ждем следующую тему фактового зала. Ну а впереди итоги. Бригада!

0: Мария, это Фафа де Белем, Бригаде У на Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. И сегодня, по итогам голосования, с результатом 58% голосов, победила ты, поздравляю.
1: О, да. Вау.
0: Представляешь?
1: Вау, давай про гаджет поговорим.
0: Про гаджет?
1: Угу.
0: Хорошо, это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. Бригаде. 8.33 в Москве, гороскоп на понедельник, 18 мая. Овны, не сомневайтесь, вам сегодня все по плечу.
1: Тельцы, многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
0: Близнецы, Вики, некоторые представители знака получат предложение, обещающее скорую прибыль.
1: Раки, именно тот день, когда все само собой будет складываться.
0: А львы, появится потребность побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Девы, если вы сегодня что-то потеряете, то потом обязательно найдете что-то большее.
0: Весы, займитесь знакомыми делами, а новые непонятные. Понятно, оставьте на другой день.
1: Скорпионы, прислушайтесь к подсказкам своего сердца, они будут очень своевременными.
0: Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас, и успокойтесь.
1: Козероги, отвлекитесь от мыслей о делах и старайтесь не переутомляться.
0: Водолеи, ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче.
1: Рыбы, не отказывайтесь от отличных замыслов, даже если кто-то их не оценил.

0: Брак Секси Дэн, бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. У нас впереди Трули Муви. Трули, Вики,
1: Муви.
0: И мы же говорили, что с сегодняшнего дня начнем разыгрывать 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужники.
1: Хотите?
0: И вот парочку готова отдать буквально через несколько минут. И не только билеты на Ваню.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Звоните, впереди Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 17 градусов. По данным Яндекс погоды сегодня в понедельник, 18 мая, в краевой столице пасмурно. Возможен небольшой дождь, днем 22 градуса выше 0. А сейчас в Краснодаре 17 со знаком плюс.
5: Спонсор программы ООО «Квазар».
6: Кроссовер «Амода С5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортно спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 349 000 рублей.
7: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
8: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
9: «Золотой ларец».
10: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
11: С 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» с

0: 16 81 12+.
1: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
2: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
1: Справимся?
2: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
3: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
6: Европа плюс.
5: Для детей старше 12.

0: Shadow Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Не помню, как называется, но очень достойный.
1: 8.43 в Москве, Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
3: Привет, девчонки. Как его зовут?
4: Меня зовут Ира.
5: Я Маша.
1: Ира и Маша.
4: Я из города Калуги.
1: Ира из Калуги, а Маша?
5: Город Воронеж.
1: Воронеж. Хорошо. Так, ну в целом и из Калуги, и из Воронежа можно с легкостью добраться до Москвы, не попасть на концерт Вани Дмитриенко. Угу. Итак, девчонки, прямо сейчас Вики будет рассказывать вам о каком-то сериале, да?
3: О фильме.
1: Так даже лучше.
3: Да, о фильме.
1: Будут какие-то подсказки, потом будет вот такой сигнал. И следом сначала имя, потом сразу ответ.
3: Без пауз.
1: Только так засчитываем. Играем до 2 баллов. Ира, Маша, удачи. Начали.
3: Фэшн, модный журнал, Миранда Пристли.
4: Маша, Секс в большом городе.
3: Нет. Миранда там была, но нет.
1: Но звучит похоже, конечно.
3: Да.
1: Точно нет?
3: Вики,
1: точно. Перепроверь.
3: А где
1: нет?
3: Там было модное... Ну, в принципе, журнал был там, конечно. Ну-ка.
1: Еще что-то о моде. Это фильм, не сериал.
3: Это фильм. Недавно вышла вторая часть, очень нашумевшая. Уже наш звукореж Леха посмотрел, как главный фанат. Там. Миранда Пристли там такая вот она, строгая.
1: Название этого фильма значит такое, там самое злое существо в истории.
3: Угу.
1: И название бренда.
4: Дьявол носит Прада, Маша.
1: Да.
3: Да, Дьявол носит Прада, все
1: да.
3: Правильно. Хорошо.
1: Да.
3: 1 балл у Маши. Специя, огромные черви, аракис.
4: А можно еще раз повторить, что это неплохо? Последнее слово было плохо.
3: Аракис.
1: Да, не орешки, а аракис. Огромные черви.
3: Это какая-то планета, где добывают специи, там огромные черви. И много песка.
4: Ростов и Аракис, что-то такое?
3: Нет, много-много-много песка там.
1: И много Тимоти Шаломе там.
3: И голубых глаз. И ярко-голубых глаз.
1: Угу. Там слово из 4 букв в названии этого фильма.
3: Воды мало.
1: Как и букв в названии фильма. Первая буква «Д».
3: Тоже вторая часть выходила. Пару лет назад.
1: Смотрите.
4: Маша, Дюна.
1: Маша, Дюна,
3: Маша,
1: да.
3: Дюна.
1: Да.
3: Ура! Вот она, наша победительница.
1: Маш.
4: Ничего себе. Да.
1: Смотри, мы тебя поздравляем, во-первых. Во-вторых, Маша, ты... Только что выиграла билеты на концерт Вани Дмитриенко, который пройдет 2 августа в Лужниках. И ты станешь свидетелем того, как самый молодой российский исполнитель соберет стадион на 70 тысяч зрителей. Поздравляю, Маша!
4: Ура! Ничего себе! Спасибо вам большое!
1: Маша, Ира, хорошего вам дня, звоните еще, счастливо!
3: Пока!
4: Спасибо, до свидания!

0: Френч Монтана в бригаде У на Европе Плюс, 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем то, что не делали давно, быть может, чего-то не пробовали давно, а потом попробовали.
1: И такие: о!
0: И вот расскажите, что вы подразумеваете под этим «о»? Как круто получилось или как круто было плохо?
1: Да, отправляйте голосовое в наше сообщество ВКонтакте личным сообщением.
0: Европа Плюс, либо другим любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
1: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-20-6. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0.
15: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
16: 12+. Европа Плюс. Лучшие

0: 3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 8:55 в Москве. Вы чего-то давно не пробовали, потом попробовали, и вот рассказывайте, как. Как ощущения?
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Привет, бригада У, мои родные. А я вас так давно не слушала. И вот включила я вас сегодня. И заново я вас влюбилась. Люблю я вас, не могу.
2: Ну да, не пропадай больше.
1: И вспомнила, почему перестала слушать. Спасибо, что с нами. Нам очень приятно. Дальше.
4: Привет, мои любимые. Я не играла на фортепиано с момента, как выпустилась из музыкальной школы в 2008 году. А потом села и сыграла наизусть произведение. Я аж сама обалдела.
1: Вики, это правда такое бывает? Можешь ли ты, встретив клавиши, сыграть на них что-нибудь?
2: Ну, что-нибудь могу, но прям целиком произведение не вспомню.
1: У нас клавиш нет, можешь просто напеть что-нибудь?
2: Это Бах, кстати.
1: Я знал, что ты играешь на фортепиано, но чтоб так круто. Ладно, дальше.
5: Доброе утро, Европа Плюс, Вэл Вики. Играл на гитаре всегда, со школы еще. А тут дела, засуетился. Ну и вообще забыл, что такое играть на гитаре. Лет 12 не играл. А потом к отцу приехал, а у него гитара лежит. Я такой ее взял, поиграл немножко. Такой, о, да я еще не так плох. Оказывается, это дело не забыть. В итоге отжал у отца гитару, теперь сижу дома и играю счастливый.
2: Что думает об этом отец?
1: Да, и семья. Так, еще.
6: Привет, бригада У. Я 3 года не пил пиво. Но как-то захотелось выпить. Я взял хорошее такое пиво, холодненькое. И как я его выпил, я даже и не понял, почему я его до сих пор не пил.
1: Ну,
2: чтобы вот это удовольствие было, как будто бы побольше.
1: Да-да-да. Четкое умозаключение, я бы назвал его так. Ну и финальное.
7: Доброе утро, бригада У. Год назад мне сделали странный подарок. Вам подарили Лего. А мне как бы 40 лет. Зачем мне это Лего? Я забрала. И вот теперь все мои полки сверху донизу завалены Лего. Я не могу остановиться. Я его собираю. У меня есть дом Снежной Королевы. У меня есть дом Русалочки. У меня есть домик Дед Мороза. Какие-то деревья. И это очень классно. А еще девочка на Луне у меня есть собранная из Лего. Короче, я не могу остановиться. Вот. И ребенку своему, конечно, я не даю это собирать. Это мое Лего.
1: Ах да, дети у меня тоже есть, но это не их.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Мошенники начали использовать старую схему по-новому. На Тургеневском мосту в Краснодаре открыли полосы на въезд в город, а Шакира выпустила гимн чемпионата мира по футболу. Подробности далее. В России мошенники адаптировали старые схемы под изменившийся автомобильный рынок. Они покупают китайский автомобиль, завышают его реальную стоимость в документах и страхуют машину на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Затем машину восстанавливают и перепродают, получая двойную выгоду. Рособорнадзор планирует с 28 года ввести для девятиклассников обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, экзамен станет третьим обязательным испытанием для выпускников 9 классов наряду с русским языком и математикой. В Рособорнадзоре подчеркнули, что перед окончательным введением новой формы аттестации планируется провести апробацию и широкое общественное обсуждение с участием учителей, школьников и экспертов. Китай впервые осуществил успешное массовое клонирование животных. Ученым удалось клонировать молочных коз. Так, 11 мая родились 6 животных, и все они чувствуют себя нормально. Как отмечает руководитель проекта профессор Ван Сяолун, клонированные особи отличаются повышенным содержанием жира и белка в молоке. В Краснодаре на Тургеневском мосту и подходах к нему открыли движение по отремонтированному участку. Две полосы запустили на въезд в город. Одновременно две полосы на выезд из Краснодара будут закрыты для выполнения ряда работ. Водителей просят заранее планировать маршруты с пониманием отнестись к временным неудобствам. И последнее в интернете состоялась премьера сингла «Дай, дай» Шакиры и «Бурна бой». Песня стала официальным гимном чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Он стартует 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Шакира станет одной из главных звезд шоу, которое состоится в перерыве финального матча. В 11-минутном концерте также примут участие Мадонна и группа BTS. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 73 рубля 13 копеек, евро 85,18. Сейчас в центре Краснодара плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, возможен дождь, днем плюс 21. 9 часов 3 минуты в Краснодаре. Бригада У продолжается.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Ох, будь здорова.
1: Спасибо.
0: Но ты не чихнула. Но очень качественно зевнула. Я, кстати,
1: спасибо
0: это
1: большое.
0: Вообще уважаю.
1: Что ты уважаешь? Зевки?
0: Ну да.
1: Ой, ну ты, кстати, не относишься
0: ты
1: к тем людям?
0: Ты же помогаешь организму.
1: Вот, он я про просит. То и говорю. Я, знаешь, я расстраиваюсь, когда люди говорят, ты что зеваешь?
0: А, фу, ну, так уже так не делают.
1: Нет, ну из серии того, что тебе что, скучно? Да нет, просто организм, ну, хотел зевнуть воздух, кислородика не хватает.
0: Не, ну ты тоже молодец. Не надо это было делать на сцене, когда ты мероприятие ведешь.
1: Нет, на сцене мероприятия, ну такого не бывает.
0: Ну да. Кстати, Вики, сегодня первый день в этом году, когда на работу в тапочках пришел.
1: Я тебя поздравляю.
0: Да. Угу. Ну, просто вот необычный факт из жизни.
1: Так, пожалуйста. Круто.
0: А еще мы...
1: А у меня, знаешь, что случилось?
0: Что?
1: Беда. Знаешь, какая беда?
0: Коллега в тапках пришел.
1: Нет, воду горячую отключили. Ее всегда отключали в июле, когда мы в отпуске.
0: О-о-о.
1: И на прошлой неделе Паша читал новость, что вот, все, начинается вот сезон, когда отключают воду. Я думаю, мне это не грозит в июле. Прихожу домой... А воды-то нет.
0: И как тебе?
1: Мне не очень, но я купила такой
0: чуть не произошло перевоплощение Вики прямого. Чем мне немножечко не нравится.
1: Ну, я купила такой классный, крутой складной таз.
0: Который так вниз, да?
1: Да, он просто супер. Я сегодня Паша показывала, Паша такой, вау. Я говорю, да, не говори. Это, может, бойлер? Я говорю, да нет, складной тазик.
0: Понимаете, почему мы придумали подкаст «Личка»? Вот чтобы все вот это вам не слушать в прямом эфире, да, наши бытовые победы.
1: Но складной тазик реально вот тема.
0: Правда,
1: я прям рекомендую.
0: У меня там тряпки всякие под ванной. Ой, вообще идеально.
1: Ого, да, то есть он у тебя не складывается,
0: да,
1: получается?
0: Складывается. Он так наполовиночку. Ну, в общем, подробности в личке. А прямо сейчас мы переходим в режим ожидания, потому что впереди у нас училка английского в бригаде У на Европе+.

0: Эдди Дикей, Алекс Альта, Бригаде У на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем училку английского, будем слушать снова хитовые треки.
1: Что сегодня?
0: Сегодня трек, который частенько мне попадается в видосиках.
1: Уже хорошо.
0: Но там как бы видео не видео.
1: Это что значит видео не видео?
0: Ну, там картинка, где текстово написана шутка и под эту песню.
1: А.
0: Ну, например, да, вот если где-то есть папайя, то должна быть мамайя. Угу. Но только там шутки. Только там еще удачно.
1: Смешные.
0: Все да, там получается смешно. Встречать Роберт Тик и T.I. Blurred Lines.
2: Бригада У. Снова хитово.
3: Everybody get up.

0: Battle of Great Britain.
1: What? Училка английского. В бригаде У.
2: 9 часов 11 минут в Москве. Ну, наконец-то мы встретились. Как будто бы не виделись вечность.
3: Так и есть.
2: Мария Батхан с нами. Маша, good morning.
4: Good morning. How are you?
3: Amazing. Маша, как твои майские?
4: Amazing. I was in London.
3: Лондон? Мы знаем, что Лондон is the capital of Great Britain. Да.
2: Классно. Есть смысл?
4: Я проверила, все так же.
2: Есть смысл продолжать? Мне кажется, уже базу мы хорошенько потянули. Но, Маш, пока ты подтягивала английский в Лондоне, Вики, во-первых, подтянула китайский. Китай вот сейчас докажет это.
3: Нихао.
2: Вот, видишь?
3: Сэйсэ.
2: Вот. Мы сегодня разбираем трек под названием I Can't Wait от Боб Синклар и Кайзе. Знаешь, нам он так нравится, этот трек. Расскажи что-нибудь желательно хорошее о нем.
3: В идеале.
4: Я знаю, почему он вам нравится, потому что здесь 5 строчек. Просто весь трек 5 строк.
2: Я думаю, почему так легко поется. Причем одинаковых 5 строчек. Просто повторение.
4: Повторяются. Да, давайте разберем. Мы сейчас практически все разберем. Итак, I can't wait, я не могу ждать. Чего не может ждать? Непонятно, потому что все, что у тебя есть что-то, что мне очень сильно нужно. You've got something that I can't live without. Без чего я не могу жить. Мы с вами интересную фразу запоминаем. What's on your mind? Что у тебя на уме? Можно использовать. Всегда подходит к вам человек странный. Что у тебя на уме? What's on your mind? Что-то кто-то задумал. What's on your mind? Okay? Tell me, what's on your mind? Скажи мне, что же у тебя на уме? И финальная фраза. Она может означать что угодно. Мы как бы не догадываемся, да, что же такого есть, что ей так сильно хочется. Happiness is so hard to find. Счастье так тяжело найти.
2: Есть ощущение, что связь пропала, и середину трека забыли рассказать. Просто только начали. Ну и финальная.
3: Ну и финальная, да.
4: Да.
2: Но в целом слова-то хорошие, очевидно.
3: И песня классная.
2: Девчонка хочет взаимной любви, да?
4: Ну что-то ждет. I can't wait. Не могу дождаться. Когда ты мне уже это что-то дашь.
2: А, может быть, это сотрудник работодателю поет. Ну, например,
3: про зарплату?
2: Да, в декабре.
4: Сняшки он прячет от нее.
2: Может
3: тоже
2: быть.
3: Вариант.
2: Может
3: тоже.
2: Быть. Маш.
4: Ей счастье приносит. Да, вот так.
2: Маш, ты как этот человек из песни, приносишь нам счастье.
3: Happiness.
2: Yes. Yes.
4: С удовольствием.
2: Хорошего тебе понедельника. И до встречи в следующей. See you.
3: Bye-bye.
4: Next week. Bye-bye.

0: Just Might, это Bruno Mars, Бригаде У на Европе Плюс, 9.17 в Москве, Вики.
1: Да, у меня милота, готовься. Ну, прям вообще мило-мило.
0: Хорошо, что предупредила.
1: Угу.
0: Спасибо тебе.
1: Да не за что был.
0: Мы ждем милоту.
1: Хорошо.
0: Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Алло.
4: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
3: Что? Ты же сам позвонил.
4: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
3: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв Leon Auto на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
5: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.лайф. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мы все разные, но ценим одно и то же – надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы «Хавейл» созданы именно для этого. Выбирай свой «Хавейл» в «Югавто» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в «Югавто» по телефону в Краснодаре 203-04-94. Цена автомобиля «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
7: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
10: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шинцентре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 289 99 66.
11: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109 230 900 07 28.

0: Бостон, в бригаде Луны, Европе Плюс, 9.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем?
1: Начнем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Московский метрополитен отметил свой день рождения.
0: Да.
1: Свой. Да. 91 год. Представляешь? Ага. Классный праздник. Поздравляем и обожаем московское метро. И к празднику решили украсить подземку необычными надписями. Я не знаю, ты видел, нет?
0: Я видел.
1: Это просто что-то чудесное. Рядом с привычными надписями появились какие-то необычные. Например, можно увидеть «Не прислоняться, весне улыбаться».
0: Угу.
1: Приятненько, да? На одной станции можно увидеть такую надпись. Сегодня ты можешь съесть тортик, даже если спортивная.
0: Спортивная — это название,
1: да,
0: станции.
1: Да, название метро. Станции. Или с метро любой хмурый день превращается в Солнцево. Солнцево — это тоже название станции.
0: Да, это очень классно. Мне еще нравятся комментарии, которые люди потом оставляют.
1: Не видела.
0: Я не видела? Там, ну, предлагали свои варианты.
1: Хорошие есть?
0: Ну, там, не бери трубку от незнакомых, если ты в Зюзино. И вот такое. Но это очень здорово. Я бы вообще оставил эти надписи.
1: И мне тоже кажется, что надо, как-то сразу настроение поднимается.
0: Те, кто это придумал и реализовал.
1: Красавчики.
0: Классные ребята.
1: Молодцы, реально. В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Мандалорец» и «Грогу». «Грогу» — это который малыш Йоды, помнишь?
0: А, да.
1: Да, был же сериал «Мандалорец», а сейчас сделали целый фильм. И самое прикольное, что на премьеру реально пришел малыш Йода. Помахал ручкой. На самом деле, это просто милейший. Еще были...
0: Но если он пришел не такой уж, он уже и малыш. Умеет.
1: Ну, он и там, в принципе, там в фильме тоже нормально ведет.
0: Я просто не смотрел, я видел только...
1: Ну, смотри, какая прелесть,
0: Ой, как хорошо.
1: В красивой мантии.
0: Мантия с виду какая-то соболиная шуба белая.
1: Ну ладно тебе. А еще были на премьере классные танцующие дроиды. Хочу обратить внимание, что в бабочках. Ну, потому что все-таки красная дорожка.
0: Ну, солидные ребята.
1: Хорошие роботы.
0: Спасибо, Вики.
1: Пожалуйста.
0: Впереди гороскоп на Европе+.

0: Половина десятого в Москве, гороскоп на понедельник, 18 мая.
1: Умный, не сомневайтесь, вам сегодня все по плечу.
0: Тельцы, многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
1: Близнецы, некоторые представители знака получат предложение, обещающее скорую прибыль.
0: Раки. Именно тот день, когда все само собой будет складываться.
1: А львы, появится потребность побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
0: Девы, если мы сегодня что-то потеряем, то потом обязательно найдем что-то большее.
1: Весы, займитесь знакомыми делами, а новые непонятные оставьте на другой день.
0: Скорпионы, прислушайтесь к подсказкам своего сердца, они будут очень своевременными.
1: Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас, и успокойтесь.
0: Козероги, отвлекитесь от мысли о делах и старайтесь не переутомляться.
1: Водолеи, ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче.
0: Рыбы, не отказывайтесь от отличных замыслов, даже если кто-то их не оценил.

0: All My Life, это Purple Disco Machine, Бригадю на Европе Плюс, 9.33 в Москве. Мы приближаемся к понедельничному сейфу, в котором деньги-то копятся веки.
1: Угу.
0: Пока мы тут сидим, деньги-то растут.
1: А сегодня сколько?
0: 27 тысяч.
1: Хорошо.
0: Но это же не все еще.
1: Угу.
0: Еще 10 тысяч можно выиграть от Озонбанка. Для этого нужно просто правильно ответить на вопрос бонуса. Вики.
1: Да.
0: Я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: Точнее, я себя поздравляю, Вики.
1: С чем?
0: Каждое утро, когда прихожу в офис и вижу тебя. День встречи с прекрасным.
1: О, спасибо большое, очень приятно. Я тебя тоже поздравляю, да?
0: Вот,
1: и себя.
0: Спасибо.
1: Поздравляю всех нас.
0: День сирени.
1: Обожаю, обожаю запах сирени, просто аромат.
0: Да, да, но ты же не срываешь сирень?
1: Нет, конечно,
0: молодец.
1: Никогда. А ты?
0: Ну, конечно, нет.
1: Молодец.
0: Сейчас нет.
1: А когда срывал? Вчера?
0: Когда был маленьким.
1: Ну, глупенький еще.
0: Да.
1: Жизнь не срывайся, сирень, пусть она всех радует.
0: Жизни штраф еще не научили, потому что нельзя срывать.
1: Международный день музеев, кстати.
0: О, поздравляем всех.
1: Поздравляем всех.
0: И зрителей, и причастных профессионалов. Мы пойдем думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
1: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
2: «Золотой ларец». 22 мая резиденция Санторини открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь. 0+.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: Шины Хабилит. Мировые стандарты качества по оптимальной цене. Хабилит. Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины Хабилит на сайте asiadefistires.ru.
8: Уши на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
9: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
11: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
12: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
11: Справимся?
12: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
13: 102.2 FM. 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Гриф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой страны.
2: 9:41 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе плюс начинается. Кто нам позвонил?

0: 10 000 дополнительно от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Поэтому давай, Федя, определимся, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
1: Ну, давайте третий.
2: Давай третий.
0: Хорошо. Федя, удачи. Начали.
3: Первая цифра.
2: Федя, я тебя поздравляю. Сегодня день сирени. Ты любишь сирень?
1: Да, очень.
2: Я тоже. Она так быстро цветет, но так вкусно пахнет. Пусть цветет подольше.
0: Да.
2: Вот скажи мне, пожалуйста, какому семейству сирень принадлежит? Сливовые, маслиновые или розмариновые? Все достаточно неожиданно, но правильный вариант есть.
1: Так, еще.
2: Сливовые, маслиновые, розмариновые.
1: Маслиновые.
2: Маслиновые, второй вариант принято.
0: Федя, сегодня отмечается День розовой пантеры. Смотрел фильм или мультик о розовой пантере?
1: Ну да, смотрел, да, давно.
0: Да, персонаж известный. Все мы примерно понимаем, как выглядит розовая пантера.
2: Розовая, ну, и пантера.
0: Про мультик, да. А если про фильм, то это бриллиант. И вот ты знаешь, в испанских магазинах продается продукт, который называется розовая пантера. Пантера роза. Вот что это? Его испанцы очень любят. Это напиток, это жвачка или это торт?
1: Так, розовая пантера. Еще раз, можно варианты?
0: Федя, давай 3, 2, 1. Напиток, жвачка, торт. И?
1: Пусть будет торт. Торт.
0: Торт. Третий вариант. Принято.
3: Третья цифра.
2: Ну и вот тот самый вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, тогда гарантированно получишь 10 тысяч на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Итак, сегодня день океанографа. Я уверена, что все, кто изучает океаны, конечно же, внимательно изучают Марианскую впадину. Скажи, пожалуйста, где она находится? Тихий океан, Атлантический, Индийский.
1: Марианская впадина?
2: Да.
1: Так, Тихий, Атлантический.
0: Федя, давай сам. 3, 2, 1, твой ответ.
1: Атлантика.
2: Давайте, Атлантический океан,
1: Атлантика.
2: Принято.
0: Это какой вариант ответа?
2: Второй.
0: Итак, Федор из Тулы подобрал такой код от сейфа. 2, 3, 2. Внимание!

0: Так, ну давайте выяснять.
1: Пройдемся по всем ступенькам, начиная с первой.
0: И давай. Сирень, оказывается, у нас принадлежит к маслиновым.
1: То есть правильно, Федя, угадал?
0: Да, то есть маслинки и сиренька, они друзья, родственники.
1: Неожиданная пантомима была. Ну ладно. Федя, у меня тоже верно. Торт розовой пантеры, иначе говоря, пантера роза, можно купить в испанских магазинах.
0: Итак, вот тот самый вопрос бонуса. Марианская впадина находится в западной части Тихого океана.
2: Да-да-да, ну вот, бывает.
1: Да ничего, Федь, зато у тебя получилось дозвониться, а значит, возможность пробиться еще раз в сейф.
0: Будет.
1: Очень высоковероятно.
2: Да.
1: Звони нам еще. И Туле передавай большой привет. Счастливо.
0: Пока. Пока.
2: Хорошо, спасибо, счастливо.
1: Ну, а завтра в сейфе бригаду 30 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Кристина Бригадю на Европе Плюс, 8.48 в Москве. Ты знаешь, я же на выходных впервые за долгое время поиграл в бильярд, русский бильярд.
1: О, я видела твои успехи, у тебя так все получилось хорошо.
0: Да, это удивление. Ну, да, от борта. От борта. И это не залетел какой-то дурак. Мне показали, как правильно сделать, и я сделал.
1: Я тебя поздравляю, круто.
0: Это был самый глубоко замаскированный дурак. До сих пор не понимаю, как так получилось, но вот это чувство, его не купить. Вот. Потом, конечно, я проиграл всем, но на видео главное есть.
1: Смотри, у тебя на выходных прям было классно. Огромное количество историй про то, как ты что-то долго не делал, а потом стал делать, и получилось удачно.
0: И все связано с Тюменью.
1: Расскажите
0: и вы, чего вы давно не делали, не пробовали, а потом как попробовали, и как понравилось или не понравилось?
1: Да, отправляйте сообщение свое голосовое в сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Либо другим удобным для вас способом. Все, послушаем в саундчеке.
2: Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:55 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о том, чего вы давно не пробовали, а потом как попробовали и среагировали. Либо... Начнем с этого.
2: Привет, ребятки. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Я благодаря Вике, Викусечке, красоточке-то нашей, попробовала недавно том ям по твоему совету. Это было Спасибо вам.
3: Ой, я очень люблю том ям.
1: Да, там даже сообщение наверняка незаконченное было, насколько понравился человек том ям. Дальше не совсем по теме, но крик души все-таки нужно включить.
4: Привет, ребята. На прошлой работе я работал механиком, ремонтировал трактора, обслуживал коробки, двигателя, в общем, все делал. Я уже устал от этого, думаю, все, уйду на другую работу. И ушел на хлебзавод. Кем? Механиком, блин.
3: Ну, это же твоя специальность, ты в этом хорош.
1: Я хотел заниматься сладкими булочками. Ладно, вот еще.
5: Доброе утро. А я 100 лет не была на даче, а вчера приехала повозиться в огороде. Уже забыла, что такое в мае месяце красивый летний загар по шорты, футболку и перчатки хозяйственные.
1: Да.
3: Красиво.
1: Особенно перчаточки, классно. Остальное это можно спрятать, но руки. Либо до конца в них ходить уже. Продолжаем.
6: Привет, ребята. А я решила попробовать, значит, смузи, сделанные из шпината, сельдерея, огурца, лимона и воды. Всегда считала, что это невкусно, это, ну, какой-то состав такой мерзкий. А потом как попробовала, и как не оттянуть за уши, теперь такая вкуснятина, так освежает.
3: И это так полезно.
1: А это вот как с оливками, да, нужно повзрослеть, чтобы понять?
3: Да.
1: Да?
3: Угу.
1: Ну вот еще одно финальное.
7: Доброе утро, бригада У. Я давно не пробовала брокколи. У меня ребенку 12 лет, и последний раз я где-то 11 лет назад пробовала это отвратительное блюдо в виде пюре. И буквально 1.5 года назад мы с мужем решили, что нам скучно жить. Ну и у нас родилась еще одна дочь. Недавно я попробовала снова это брокколи. Это отвратительно. Хорошего дня.
3: Потому что видите, пюре в брокколи на самом деле классное. Сырочка там вот
1: это. Это ужасно, отвратительно. Хорошего дня, ребят.

0: Леони и Каллум Скотт, бригадю на Европе Плюс, да, Вики?
1: Да.
0: Очевидно, что-то хочешь сказать, но
1: ничего
0: скрывается
1: не хочу
0: своей великолепной
1: сказать.
0: Улыбкой.
1: Я ничего не хочу сказать.
0: А произнес что-то не так?
1: А все хорошо, ты
0: у меня
1: сказал.
0: Что-то в зубах?
1: Нет, у тебя ничего нет в зубах.
0: Что произошло?
1: Последняя целиковая неделя, получается.
0: Целиковая?
1: Целиковая неделя весны. А дальше лето.
0: Да, ребята, с наступающим летом. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.

0: Всем привет! В столице 10 ровно. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Тысячи россиян остались без горячей воды. Выросло число поездов, которые выбились из графика на Крымском мосту. И специалисты рассказали, кого больше всего любят кусать комары. Далее подробности. Сразу 4 района Хабаровска остались без горячей воды. РИА Новости сообщает о том, что причиной массовых отключений стала авария на тепломагистрали. Ремонтники уже приступили к восстановительным работам. В администрации Хабаровска отметили, что авария случилась после гидравлических испытаний. Специалисты говорят, что горячая вода должна вернуться в дома местных жителей до конца дня. 17 пассажирских поездов выбились из расписания. Речь идет о маршрутах, которые проходят через Крымский мост. Накануне вечером там было на 10 часов остановлено движение. Оно возобновилось сегодня в 7:30 утра по Москве. В итоге поезда следуют с отставанием от графика примерно на 8,5 часов. Всем пассажирам, чьи составы выбились из расписания, предоставлено питание и вода. Начальники поездов и проводники стараются помочь пассажирам со всем необходимым. Россиян предупредили о мошенничестве с графиком отключения горячей воды. Злоумышленники от имени управляющей компании предлагают перейти на сайт для проверки графика отключений. А после посещения такой фальшивой площадки пользователь может потерять доступ к госуслугам. Главная опасность схемы в том, что такие страницы становятся все более качественными. Аферисты грамотно подходят к их оформлению, используют копии реальных сайтов и похожие адреса. Граждан призывают проверять информацию только через официальные городские порталы. В Роскачестве рассказали, что сильнее всего привлекает комаров. Частота укусов этих насекомых зависит от нескольких факторов – химии тела, физиологии, образа жизни. Кроме того, интерес комаров могут усиливать некоторые ароматы косметики. Особый пункт – это алкоголь. Например, запах пива привлекает этих насекомых больше всего. При этом одним из самых сильных магнитов для кровососущих является молочная кислота, которая активно вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок. Интересно, что детей комары кусают реже, чем взрослых. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 13 копеек. Евро тоже похудел 85 рублей 18 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: начнем, ребята, с приятных новостей. Ну, во-первых, сегодня понедельник. Кто сомневается, что понедельник – это приятная новость? Отставить! Мы вместе на Еврок Плюс, я Тимур Бодров, и вы, и, конечно, впереди много классной музыки для вас я приготовил. Ну и во-вторых, с сегодняшнего дня началась раздача 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Все, что нужно – слушать нас внимательно, не пропустить сигнал условный и дозвониться. На сайте нашем, если что, есть все подробности. А далее мы слушаем свежий хит Алекса Уоррена «Fever Dream». Погнали!
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
7: С 27 по 29 мая в «Экспоград Юг»

0: 16-81, 12+.
1: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
2: Сёмыч! Сёмыч!
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
4: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
5: А я кладовую.
6: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
8: Все как всегда.
7: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
8: 50! Заказывай!
9: Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Фабин Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
10: Рекламная служба в Краснодаре.
11: Европа.

0: И далее 45-минутное свидание с музыкой на Европе Плюс. Значит, давайте 45 минут. Здесь моя Мишель. Будет Reggae House, Jamaican Bam Bam. Мировой хит сезона Baby Doll. Это Доминик Файк. А еще Чапурон, Пинк, Пост Малон, BTS с вами в эту музыкальную 45-минутку на Европе Плюс.
1: Солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
2: Мам, голова болит и горло.
3: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
5: Все как всегда.
4: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
5: 50! Заказывай! Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Фоминий Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
6: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
7: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой. Собственный пляж. Шведский стол. Анимация для всей семьи. Широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия. Бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys. Лучший выбор вашего отдыха.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 11:00.

0: что если не удается человечку своего найти на Земле, ну там в радиусе 10 километров, то расширяйте поиск вашего дейтингового приложения. Вот, сколько там до Луны? Ставьте радиус, короче, 400 тысяч километров, где-то так, да? Хотя нет. По-моему, хорошо там, где мы есть. Успехов вам в поисках, ребята. Ну да, там, где Европлюс, всегда хиты и суперхиты, и еще подарки. Это я намекаю про 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Что касается музыки, далее на Европлюс зажигательный Европоп «Don't Leave Kylie».
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
6: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
7: Все как всегда.
6: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
7: 50! Заказывай!
8: Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП «Блокинов» имени Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
9: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
10: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
9: Справимся?
10: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
11: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
12: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
13: Я верю, что музыка может изменить мир.
12: Узнай его историю, почувствуй его музыку.
13: Знаете, чего я хочу?
14: Стать самой большой звездой.
15: 27 мая, Каро 8, галерея.
12: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
15: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
12: Для лиц старше 18 лет.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: Европа.

0: Вот она, коллаба, которая связывает противоположные точки земного шара. Были у нас Pinau, они из Сиднея, из Австралии, и команда The Warning, представляющая Мексику, город Монтеррей. Вот, ну и вообще, как признаются ребята, песня их Tu Corazón, Your Heart — это призыв отбросить различия, сплотиться вокруг базовых ценностей любви, страсти и безудержного веселья. Да, как говорится, какая крыша не любит быстрой езды? Tu Corazón, Your Heart. Значит, ребята, тему базовых ценностей давайте-ка мы продолжим. На Европлюс скоро гимн самоценности. История Paid to Exist.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: Солнце – это прекрасно, но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
6: Stay confused.

0: суток в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер «Хавейл», компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
2: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
5: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
6: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

понимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Добавим французского хаоса. I can't wait. А еще, ребята, точнее, девчата, Ваня Дмитриенко ждет вас в Лужниках. Сигнал может случиться скоро.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
2: А у меня, знаешь, что случилось? Что? Беда. Воду горячую отключили. Ее всегда отключали в июле, когда мы в отпуске.
3: О-о-о.
2: И на прошлой неделе Паша читал новость, что начинается сезон, когда отключают воду. Я думаю, мне это не грозит в июле. Прихожу домой, а воды-то нет.
3: И как тебе?
2: Мне не очень, но.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: В кино с 14 мая. Триллер «Опасные отношения».
7: Что ты задумал?
6: Самара Уивинг снова в игре.
8: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Не сдерживай себя!
6: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
9: 18+. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
11: Каждый день на телеканале «Солнце».
10: Категория 6+.
12: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Эти безвечные дилеммы. Не хочу учиться, хочу жениться. Но есть дилемма решенная. Хочу на концерт Вани Дмитриенко, и поэтому слушаю Европу Плюс.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: А Ваня нацелен на успех. Ваня намерен попасть в историю, стать самым юным артистом, кому удалось собрать Лужники. И думаю, у парня все получится. Все получится. И свидетелем этого исторического события 2 августа станет Роман из Волгограда. Роман сумел дозвониться после условного сигнала. Я его поздравляю. И вот 2 билета летят в Волгоград. Значит, ребята, девчата, не расстраивайтесь, если прямо сейчас вам не удалось дозвониться. Раздавать билеты в эфире мы сегодня еще продолжим. Но что самое приятное, выиграть билеты на концерт Вани Дмитриенко можно также в сообществе в группе Европа Плюс ВКонтакте. Удачи!
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
3: Все.
2: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
6: Но это ведь долго и сложно.
5: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
6: Звучит надежно.
5: Конечно. Звони 201-22-50.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Внутрикостная дентальная имплантация.
9: Пора менять резину. Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины Greenlander в магазине Asia Tires. Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины Greenlander на asia-tires.ru.
10: Ocean Trading. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
11: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш», 12+.
12: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
13: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
14: ООО «Шина». Поселок Явлановский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
1: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
15: У нас в Краснодаре?
1: У вас!
15: Европа Плюс?
1: Да!
15: Ice Quest?
1: Ice Quest!
15: Прикольно!
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest!
16: С 4 по 29 мая.
17: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
18: Для любителей мороженого старше 12 лет.
19: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».
20: Мороженое – это круто!
21: А Крутис Айс еще круче!
22: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.

0: Я думаю, многие девчонки не отказались бы от такого препода по химии. Иван Викторович. Иван Викторович Дмитриенко. Тема урока «Ртуть». Хотя, я думаю, с такими видосами, как у Вани, можно стать еще и преподом физры. Видали же, как он подтягивается, как бицуху качает. Да. Ртуть. Ртуть на Европлюс мгновением ранее. И, разумеется, прямо сейчас не могу не напомнить, с сегодняшнего дня мы раздаем билеты на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках. 100 билетов. Раздаем билеты в эфире 3 раза в день. И отдельно делаем это в сообществе Европа Плюс ВКонтакте. Так что, девчонки, удачи и до встречи в Луже 2 августа.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Солнце — это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
3: С 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
4: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
7: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед, покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
8: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: Рекламная служба в Краснодаре.

0: плюс Эбон, возможно, не самое благозвучное имя на русском языке, но это даже не имя в каком-то смысле, это наш статус в понедельник, полный Эбон. Ну, так-то вообще-то Эбон с древнееврейского значит камень, кремень. Вот это мы, ребята, с вами чувствуем себя монументальными, непобедимыми в этот понедельник под хиты от Европа Плюс. Скоро продолжим суперхитово с «Моя Мишель».
1: Лучший старт. Алекс Уоррен, «Fever Dream». Крутейший взлет. Тедди Свимс, «Mr. Know It All». Номер один по-прежнему BTS, «Swim». Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
7: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ПО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Песня про Better Days, про лучшие дни. Ну и как нам напел Геннадий, конечно же, лучшие впереди. Лучшие, конечно, впереди. Ну и мы в нашем вагоне, не уверен, что голубого цвета, но летим вперед. Летим час новый, а там на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.

0: 20 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Топ Ньюс на Европе плюс.
0: О самых интересных новостях мира шоу-бизнеса прямо сейчас нам расскажет Влад Григорян. Привет!
2: Привет, Кирилл! Всем добрый день! 4 сентября Натали Имбруглия возвращается с новым альбомом «Алгоритмом» после 5-летнего перерыва. Имбруглия призналась, что записывала лонгплей в самый тяжелый период своей жизни. Лид-сингл с грядущего альбома «Upside Down» уже вышел. В его записи участвовали Snow Patrol и Фрейзер Т. Смит. Также Натали Имбруглия собирается в этом году выступить на фестивалях в Великобритании, Испании и Мексике. Шакира рассказала, что ее концерт в Копакабане 2 мая – это было не просто шоу, а манифест перерождения после того, как жизнь рухнула в одночасье. Шакира посвятила выступление женщинам, которые в одиночку поднимают детей и идут дальше. По ее словам, 20 миллионов бразильских матерей-одиночек – это и есть ее отражение. Билли Айлиш призналась, что едва не сорвала свою коллаборацию с Джастином Бибером на фестивале Коачелла. У нее подкосились ноги от страха и волнения. Хейли Бибер подтолкнула ее на сцену буквально за минуту до выхода. Выступление стало для Билли Айлиш, цитата, «нереальным жизненным моментом, ведь это была ее детская мечта – выступить вместе с Джастином Бибером». Майкл Бубле пошутил, что его летние концерты в Великобритании и Ирландии могут вызвать бум рождаемости. Бубле признался, что живые выступления под открытым небом сродни афродизиаку, а детей, зачатых после шоу, он называет «Бубли-бэйби». Тур Майкла Бубле стартует в Белфасте 1 июля. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе+.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проект не декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Краснодар онлайн. Новая рабочая неделя стартовала. Мы с тобой в первом ее дне. Возможно, слишком расслаблены, но это не преступление. В понедельник, после приятно проведенных выходных, это можно себе позволить, особенно вместе с Европой+. 13 часов 3 минуты. Меня зовут Кирилл Камбаров. В ближайший час буду тебя развлекать, дарить позитив, а вместе с ним и приятные подарки. План такой. Ты можешь стать обладателем большого запаса мороженого. Все просто. Нужно лишь дозвониться в игру Ice Quest во второй половине этого часа, назвать место, где сегодня спрятан наш освежающий десерт и забрать его. Расскажу о важных перипетиях понедельника в гороскопе. Наши астрологи плохого не посоветуют. Будет и музыка, стильная, громкая, вдохновляющая. Walk with me, крутая коллаба Феликса Йена и дуэта Шаус. Алекс Уоррен поделится лихорадочной мечтой Fever Dream. А French Montana и Max B устроят рэп-баттл.

Выиграть пригласительный для двоих на предпремьерный показ музыкального байопика «Майкл» в Каро 8 галерея. Новинку будем смотреть 27 мая. А сейчас нужно дозвониться и выиграть. 991-102-2.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Я верю, что музыка может изменить мир.
2: Майкл. Смотри первым.
3: 13 часов 10 минут. Сегодня играю с Еленой Прекрасной. Привет.
4: Привет.
3: Лен, если бы тебе нужно было снять фильм про какого-нибудь культового музыканта, кого бы ты выбрала?
4: Я вот, смотрите, думаю, что Queen, но уже сняли про него.
3: А ты второй снимешь, еще лучше, и еще больше что денег лучше, заработаешь. Да. Окей, прямо сейчас ты можешь получить подарок от Европы Плюс Краснодар, пару пригласительных на предпремьерный показ музыкального байопика «Майкл» 27 мая в Каро 8 галерея 18+. Я тебе задаю вопрос о фильме, даю три варианта ответа, нужно выбрать правильный. Все понятно?
4: Да, конечно.
3: Главную роль в новом фильме исполнил Джафар Джексон, родственник Майкла Джексона. А кем он приходится королю поп-музыки? Три варианта. Сын, брат или племянник?
4: Так, вот это сложный вопрос. Получается, кто является главным...
3: Кто? Снялся? Он приходится королю поп-музыки, Джафар Джексон. Сын, брат или племянник?
4: Так, явно не сын, явно не брат. Наверное, может быть, племянник?
3: Может быть, племянник. Давай я приму этот ответ. И что? Что у нас тут выходит?
4: О,
3: правильно! Ты идешь на предпремьерный сеанс фильма «Майкл». Поздравляю, конечно, племянник. Как ощущение у победительницы?
4: Вообще, прям огонь. Особенно в прямом эфире. Прям здорово.
3: А с кем пойдешь?
4: Подняли настроение. Я предложу супругу, конечно, так как у нас маленький ребенок, и, возможно, его не с кем будет оставить, тогда возьму коллегу.
3: Окей, приятно тебе провести время. Обязательно, если получится еще сделать селфи с показа, будет здорово, и опубликовать его с хэштегом «Европа плюс Краснодар».
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе плюс.

0: Это Богдан Медведев, его хит Broken Heart в 13 часов 21 минуту на Европе Плюс. Дерзко, ярко, с брызгами. Уже скоро тебя ждет гороскоп, узнай, что говорят звезды про развитие событий дня сегодняшнего. Ну а из самых ближайших хитов работы Head About What постарались Two Colors, Крис Де Саранди и Сафридо. Больше хитов, больше музыки здесь, на Европе Плюс.
1: 2 августа, Москва, Лужники, Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
4: Тогда важно, где проект собираете.
3: И где?
4: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
3: То есть можно собрать весь проект сразу?
4: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
5: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
6: Солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Полуродинка.
13: 22 мая резиденция «Санторини» открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. «Санторини». Твое лето начинается здесь. 0+.
14: С 20

0: 81 12+.
1: Алло.
2: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
1: Что? Ты же сам позвонил.
2: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
1: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
4: А я кладовую.
5: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
8: Краснодар. Онлайн. Европа Плюс.

0: 18 мая, понедельник, и вот что ждет все 12 знаков зодиака сегодня. Овны, не сомневайтесь, вам все по плечу. Тельцы, многое будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Близнецы, некоторые представители знака получат предложение, обещающее скорую прибыль. Раки, именно тот день, когда все само собой будет складываться. Львы, появится потребность побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Девы, если вы сегодня что-то потеряете, то потом обязательно найдете что-то больше. Весы, займитесь знакомыми делами, а новые непонятные оставьте на другой день. Скорпионы, прислушайтесь к подсказкам своего сердца, они будут очень своевременными. Стрельцы, признайте уже, что все зависит не только от вас, и успокойтесь. Козероги, отвлекитесь от мыслей о делах и старайтесь не переутомляться. Водолеи, ожидаются приятные разговоры, после которых станет легче. Ну и рыбы, не отказывайтесь от отличных замыслов, даже если кто-то их не оценил.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 34 минуты. Краснодарская жара уже дает о себе знать, и очень здорово дать ей отпор. В этом тебе поможет освежающий десерт. Запас мороженого для большой компании от Европы Плюс. Где он спрятан в Краснодаре сегодня? Слышал подсказку в пятницу и знаешь? Тогда звони в Ice Quest и назови правильную локацию. Телефон 991-102-2, код города плюс 7861.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 23 градуса в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, вечером 17 с плюсом, ночью 15 выше 0. А уже завтра будет пасмурно, возможен дождь. Днем на термометрах 20 градусов тепла. А не забудь взять с собой зонтик.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Представьте, день, когда все получается. Шоппинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
9: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
10: Нет.
9: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
11: Категория 16+.
12: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
14: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Краснодар онлайн.
14: Европа Плюс.

0: Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 43 минуты. Давайте знакомиться с Еленой. Привет.
2: Привет, Европа Плюс. Привет, Кирилл.
1: Елена, какой фрукт, на твой взгляд, после заморозки напоминает мороженое больше всего?
2: Больше всего фрукт.
1: Не экспериментировала, не замораживала.
2: Наверное, клубника.

0: Можно отвечать?
1: Да, конечно.
0: Я думаю, я уверена, что это путешественник с яблоком.
1: Ты уверена? Ну, если ты уверена, хорошо.
2: Квест пройден. Забирай свой запас мороженого.
1: Ты слышала в пятницу подсказку, правда?
0: Да, это правда, Кирилл. Спасибо большое, Европа Плюс. Спасибо, очень приятно. Здорово, как, чтобы нашу жизнь делаете слаще.
1: Ты справилась с заданием. Получаешь от Европы Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Поздравляю. Теперь давай выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. Предлагаю тебе на выбор. Дерево любви. Это парк 30-летия Победы. Триумфальная арка или Платановый бульвар?
0: Триумфальная арка.
1: Триумфальная арка.
0: Да.
1: Почему?
0: Да. Ну, потому что это в центре города.
1: Ага.
0: Это исторический объект, поэтому...
1: Хорошо, уже завтра мороженое будет спрятано у Триумфальной арки. Ты сможешь стать обладателем этого самого большого запаса, если с 13 до 14 часов дозвонишься в Ice Quest и назовешь верное место.
2: Квест не пройден. Мороженое растаяло.
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
4: Мороженое – это круто!
5: А «Крутис Айс» еще круче!
4: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. «Крутис Айс». Закрученная история вкусов.
2: Запас мороженого в каждой

0: Вот она только что исполнила это яркое творение. В Краснодаре 13 часов 51 минута. В часе новом на Европе Плюс Алексей Мануилов. Еще больше хитов, больше музыки. Финал часа данного украсит хиты The Weeknd и «Елки». Меня же зовут Кирилл Камбаров. Пусть твоя новая рабочая неделя будет богата на приятные яркие события.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10. 2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
13: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
12: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
14: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
12: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
15: 18+. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
16: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
18: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
19: 12+.
20: Европа Плюс. Лучшие

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

0: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
1: Мороженое – это круто!
2: А Крутис Айс еще круче!
1: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
3: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
4: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
6: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
7: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс».
9: Каждый день на телеканале «Солнце».
8: Категория 6+.
10: Смотри лучшие фильмы первым вместе с «Европой плюс». От продюсера «Богемской рапсодии».
11: Я верю, что музыка может изменить мир.
10: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
11: Знаете, чего я хочу?
12: Стать самой большой звездой.
13: 27 мая. Каро 8. Галерея.
10: Джафар Джексон. В музыкальном кинособытии о короле поп-музыки Майкл.
13: Выиграй пригласительный на «Европе плюс Краснодар».
10: Для лиц старше 18 лет.

0: слез.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас, это мод на Европе Плюс. Уже напомню, в Еврохит Топ 40 старт на прошлой неделе на 35-м месте. Неплохо, конечно, но лучше можно, разумеется. Надеюсь, лучше так и будет уже по итогам этой недели. Да, посмотрим, какая ступенька будет у мода в пятницу. Ну и, конечно, не забываем поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru.
2: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
3: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
4: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: для фанатов старше 12 лет.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Больше хитов, больше музыки.
6: 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Лучшие.

0: составит компанию сегодня, в понедельник, в ближайшие 30 минут на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
2: А у меня, знаешь, что случилось? Что? Беда. Воду горячую отключили. Ее всегда отключали в июле, когда мы в отпуске. И на прошлой неделе Паша читал новость, что начинается сезон, когда отключают воду. Я думаю, мне это не грозит в июле. Прихожу домой, а воды-то нет.
3: И как тебе?
2: Мне не очень, но.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ПО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
7: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: В кино с 14 мая. Триллер «Опасные отношения».
12: Что ты задумал?
11: Самара Уивинг снова в игре.
13: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
12: Не сдерживай себя!
11: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
14: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
15: Это более 2,5 миллионов друзей.
16: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
17: Подпишись!
18: Это Антон Камолов,
19: Артур
20: и Саша.
18: Если мы что-то не договорили в эфире,
20: можем
18: договорить здесь.
21: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
22: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Мануйлов, а вот они уже на горизонте, они скоро. Это Бенсон Бун, это Бруно Марс. И не пропусти крутейший хит от проекта «Медуза». Впереди на Европлюс «Don't Wanna Go Home».
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
3: Первой.
2: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
7: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп».
8: 12+.
9: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
10: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
11: Я верю, что музыка может изменить мир.
10: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
11: Знаете, чего я хочу?
12: Стать самой большой звездой.
13: 27 мая. Каро-8. Галерея.
10: Джафар Джексон. В музыкальном кинособытии о короле поп-музыки Майкл.
13: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 18 лет.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ди Дай Фоми.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
6: Каждый день на телеканале «Солнце».
5: Категория 6+.
7: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
8: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
9: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
1: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
10: 18.35.
1: Фан-зона.
8: С 12 по 22 мая.
1: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Для фанатов старше 12 лет.
0: Больше хитов. Больше музыки.
1: 102.2 FM.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: здесь на Европе Плюс. Всем отличного понедельника.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Самовар, пряники, оружие. Все узнали город. Саша.
5: Тут много городов.
4: Ту-ту. Нет, это вообще легко.
5: Да?
4: Ту-ту. Как говорят в этом городе, изи-пизи.
5: О! Тула.
4: Тула.
1: Конечно. По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых.

0: правда. Ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
1: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Москве. И, конечно, ждем следующий специальный сигнал на Европе Плюс. Удачи!
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Реклама.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
10: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
11: Мам, голова болит и горло.
12: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
2: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
3: ООО «Вершина». Поселок Яблоновский. Индустриальная 4. ОГРН 109-230-907-28.
4: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
8: Европа.
9: Плюс.

0: для понедельника. I Wait на Европлюс, Боб Синклар и Кайза. 16:35 в Москве. Дальше больше хитов, больше музыки. КДК, Сиа, Ербокс. Очень красивая, запоминающаяся история Грейсленд. Она впереди, но сначала.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
3: Все, все.
2: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
6: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед, покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
9: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер «Хавейл», компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
10: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
12: Я верю, что музыка может изменить мир.
11: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
12: Знаете, чего я хочу?
13: Стать самой большой звездой.
14: 27 мая. Каро 8. Галерея.
11: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
14: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
1: А у меня, знаешь, что случилось? Что? Беда. Воду горячую отключили. Ее всегда отключали в июле, когда мы в отпуске.
2: О-о-о.
1: И на прошлой неделе Паша читал новость, что начинается сезон, когда отключают воду. Я думаю, мне это не грозит в июле. Прихожу домой, а воды-то нет.
2: И как тебе?
1: Мне не очень, но...
0: Это Белл и Вики.

0: Премия.
1: И мне пришла.
2: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно.

0: Ясно. Задача – выиграть.
1: О, да.
2: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 17 часов в Краснодаре.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Это новости. С вами Влад Григориан. Всем добрый вечер. Продлен запрет на вывоз лома драгметаллов. «Цветы жизни» стали чемпионами высшей краснодарской школьной лиги КВН. А хиты Майкла Джексона оккупировали чарт Spotify. Теперь подробнее. Временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов из России продлен еще на полгода, по 30 ноября 2026-го. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. Также приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий. Они используются для извлечения драгметаллов. Овощи и фрукты в России с начала текущего года подорожали на 9,5%, таковы данные Росстата. При этом в апреле плодовощная продукция подешевела по сравнению с мартом почти на 3%. Значительное снижение цены показали сладкий перец, огурцы, чеснок, помидоры, а также апельсины, груши, бананы и лимоны. В результате землетрясения магнитудой 5,2 в Китае эвакуированы более 7 тысяч жителей города Лючжоу. Как пишет «Известия», в ранние часы понедельника здесь обрушились 13 зданий. Ведется поисково-спасательная операция. Состоялся финал высшей краснодарской школьной лиги КВН. В игре приняли участие 8 команд. Они соревновались в конкурсах «Приветствие» и «Домашнее задание. Сказка». Первое место занял коллектив «Цветы жизни». Второе – «Феникс», третье – «Нинтендо». В топ-10 Spotify почти не осталось новинок. На первом месте «Beauty and the Beat» – трек Джастина Бибера 2012 года. На втором – «Billie Jean» Майкла Джексона, хит 1980-х. Всего же в первой десятке три хита Джексона. Это можно связать с выходом музыкального байопика «Майкл». Кстати, сегодня и по 27 мая на Европе Плюс можно выиграть пригласительные на предпремьеру фильма в Краснодаре. Подробности в эфире после 18.00. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В центре Краснодара сейчас 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, небольшой дождь, плюс 20 по Цельсию, предстоящей ночью 15 выше нуля. К этой минуте все новости, дальше только самая лучшая музыка и Алекс Мануйлов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. Специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Дудь, Ваня, Дмитриенко на Европе Плюс. Ну да, не забудь всю эту неделю и следующую. Раздаем 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Москве 2 августа в Лужниках. Так что слушай Европа Плюс внимательнейшим образом. Дозванивайся после специального сигнала и забирай свои билеты. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Алло.
9: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
8: Что? Ты же сам позвонил.
9: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
8: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
12: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
13: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
12: Справимся?
13: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
14: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты». Европа Плюс.

0: Чек-бригады У. Лучшее за сегодня.
1: Вы чего-то давно не пробовали, потом попробовали, и вот рассказывайте, как. Как ощущения?
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Привет, бригада У, мои родные. А я вас так давно не слушала. И вот включила я вас сегодня. И заново я вас влюбилась. Люблю я вас, не могу.
2: Ну да, не пропадай больше.
1: И вспомнила, почему перестала слушать. Спасибо, что с нами. Нам очень приятно. Дальше.
4: Привет, мои любимые. А я не играла на фортепиано с момента, как выпустилась из музыкальной школы в 2008 году. А потом села и сыграла наизусть произведение. Я аж сама обалдела.
1: Вики, это правда такое бывает? Можешь ли ты, встретив клавиши, сыграть на них что-нибудь?
2: Ну, что-нибудь могу, но прям целиком произведение не вспомню.
1: У нас клавиш нет, можешь просто напеть что-нибудь?
2: Это Бах, кстати.
1: Я знал, что ты играешь на фортепиано, но что так круто. Ладно, дальше.
5: Доброе утро, Европа Плюс, Вэл Вики. Играл на гитаре всегда, со школы еще. А тут дела, засуетился. Ну и вообще забыл, что такое играть на гитаре. Лет 12 не играл. А потом к отцу приехал, а у него гитара лежит. Я такой ее взял, поиграл немножко. Такой, о, да я еще не так плох. Оказывается, это дело не забыть. В итоге отжал у отца гитару, теперь сижу дома и играю счастливый.
2: Что думает об этом отец?
1: Да, и семья. Так, еще.
6: Доброе утро, Вэл Вики. Так получилось, что в молодости я занимался футболом и долгое время не играл, потому что все разъехались, особо не с кем было играть в нашей глуши. И тут подросло поколение наших детей и решили собраться поиграть в футбол. Это было эпично. Мы там все чуть не поумирали, кто был 30+. Даже немножко что-то отхаркивалось потом из легких.
1: Это нормально.
2: Но зато вспомнили, каково это.
1: Вспомнили, чтобы потом забыть надолго опять. У меня тоже друг недавно говорит, пойдем поиграем в футбик, как старый добрый. Бог уберег, я не смог. Он на 16-й секунде потянул ногу и полгода хромал.
2: А, серьезно?
1: Ну, там ничего серьезного. Ну и финальное.
7: Доброе утро, Вэл, Вики. Я очень давно не сдавал показания счетчиков. Каюсь, но не сдавал. И тут решил сдать. И что? Правильно, сразу плюс 30 тысяч к платежке ЖКХ. Пожалуй, я опять не буду сдавать показания счетчиков.
1: А главное сделать правильный вывод. Молодец, да?
0: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
1: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
2: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг.

0: 16-81, 12+.
1: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Огарин, 115-774-656-96-72.
2: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
3: Но это ведь долго и сложно.
2: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
3: Звучит надежно.
2: Конечно. Звони 201-22-50.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внутрикостная дентальная имплантация.
6: Шины Хабилит. Мировые стандарты качества по оптимальной цене. Хабилит. Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины Хабилит на сайте asia-tires.ru.
7: Уши на трейдинг. ОКРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
8: Ну все, пора бежать.
9: Куда бежать?
8: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
10: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
11: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102 770 05 38 920 0+.

0: Ever since you left me на Европе плюс French Montana. 17.49 в Москве, 18 мая, понедельник. И несмотря на то, что впереди несколько дней до пятницы, тем не менее, не забываем, что поддержать любимый трек в Еврохит ТОП 40 ты можешь в любое время суток, в любой день недели. Так что сделай это прямо сейчас. Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Терри Свимс, Mr. Know-It-All. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98.

0: 7549, категория 6+.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ПО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май и июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Порция интересных событий сейчас от Кирилла Камбарова. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. На стенах Казанского Кремля установлен рекорд России. Там запустили самую длинную новостную бегущую строку. Уточняется, что ее длина 481 метр. Представитель книги рекордов России зафиксировал достижение в номинации «Самая большая протяженность проекции в формате новостной строки». Туристы случайно встретили в Приморье редчайшего в мире дальневосточного леопарда. Во время маршрута по следам больших кошек путешественникам удалось запечатлеть на камеры молодого леопарда под номером Лео 347М. Лес, по которому передвигался пятнистый, его типичное место обитания. Сейчас ему около 2 лет. По словам туристов, хищник вел себя миролюбиво. Отмечается, что дальневосточный леопард – один из самых мирных подвидов. Мужчина столкнулся с необычной проблемой – голубями, которые постоянно прилетали на его открытую лоджию и загрязняли ее пометом. Вместо того, чтобы купить в магазине специальные отпугиватели, энтузиаст решил проблему иначе. Он сконструировал водяную пушку. Система снимает локацию на камеру, распознает голубя с помощью нейросети, поворачивает дуло к обнаруженному объекту и опрыскивает птицу. Редакторы журнала Vogue определили наиболее актуальные цвета одежды на лето 26 года. В теплый сезон особенно востребованными станут розовый, сиреневый, персиково-оранжевый и пудрово-желтые оттенки. Именно эти цвета крупные мировые бренды использовали для своих коллекций в этом году. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Краснодар онлайн».
0: Привет-привет, меня зовут Влад Григорян, и это специальный вечерний час для жителей и гостей самого крутого города на этой планете. В ближайшее время будет наполнено подарками для тебя, разными пригласительными, на выбор, можно сказать. Так, через полчаса в игре «Фан-зона» можешь забронировать для себя 2 места на танцполе во время концерта Вани Дмитриенко в Краснодаре. Чуть раньше разыграем пригласительные в кино, об этом подробнее через несколько секунд, а пока музыкальный планах на Европе Плюс на подлете к твоим динамикам хит «Hello» в исполнении Эбен. Совместка Кау Маскота и певица Леони «Stay». Послушаем Билли Айлиш и ее «Birds of a Feather». А если хочешь раньше всех увидеть музыкальный байопик «Майкл» о Майкле Джексоне, то выиграй пригласительные на предпремьерный сеанс от Европы плюс Краснодар в Каро 8 галерея. Для участия в кинокайфе звони сейчас по номеру 991-102-2, код города, при звонке с мобильного плюс 7861. Звони.
1: Краснодар онлайн.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Я верю, что музыка может изменить мир.
2: Майкл, смотри первым.
3: И для того, чтобы оказаться в числе избранных, этим вечером дозвонился Михаил. Привет.
4: Привет, привет.
3: Ты можешь получить в подарок от Европа Плюс Краснодар пару пригласительных на предпремьерный показ музыкального байопика «Майкл» в фильме о Майкле Джексоне. 27 мая будем его смотреть в Каро 8 галерея 18+. Поймал себя на мысли, получается, ты тезка главного героя этого фильма, так, Михаил?
4: Получается так.
3: Да, Майкл, и он Майкл, и ты Майкл в каком-то смысле. А цвет любимый в одежде у тебя, Михаил, какой?
4: В одежде?
3: Да.
4: Ну, наверное, фиолетовый.
3: А что-нибудь фиолетовое на тебе сейчас есть из одежды?
4: Сейчас нет, к сожалению.
3: Но обычно это фиолетовый цвет. А мы говорим сейчас о фильме, который называется «Майкл», и об афише этой картины. На афише этой картины главный герой, Майкл, одет в стильную куртку. Ты видел афишу, Михаил?
4: Честно, не видел.
3: Какой цвет в ней, в этой одежде, в этой цвет этой куртки преобладает? Три варианта. Фиолетового среди этих вариантов нет. Три варианта. Зеленый, красный или синий. Как ты думаешь?
4: Ну, я думаю, красный.
3: У тебя две попытки, поэтому отвечать можно было смело, выбирая любой цвет. И ты, сказав красный, снял все вопросы. Это абсолютно правильный ответ. Там много золотого цвета и, конечно же, красного. Значит, ты отправляешься на предпремьерный сеанс фильма «Майкл». Поздравляю тебя, Михаил.
4: Круто, спасибо, спасибо, Европа Плюс.
3: С кем пойдешь, уже знаешь.
4: С женой пойду.
3: Приятного просмотра. Фильм крутейший. Тебе приятного просмотра и твоей супруге. Ну а мы продолжим разыгрывать пригласительные на фильм «Майкл» завтра после часу дня и после 6 вечера. Всем удачи.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе+.

0: Отличный рэпер и, на мой вкус, неплохой киноактер Доминик Файк с хитом «Baby Doll» на Европе Плюс в 18 часов 20 минут в продолжении понедельника. Что для тебя приготовил новый день, вторник, узнаешь скоро из гороскопа, до которого обязательно прозвучат хиты группы Эйола и Зейна. Кстати, знаю, что еще точно будет во вторник. Продолжатся розыгрыши пригласительных на московский концерт Вани Дмитриенко в августе на стадионе Лужники. Трижды в день. Лови в эфире специальный сигнал. Подробности ждут тебя на сайте europaplus.ru. И также абсолютно точно завтра твое утро начнется с яркого дуэта Вэлла и Вики.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть раш.
3: Включи свой.
4: Самовар, пряники, оружие. Все узнали город. Саша?
5: Тут много городов.
4: Ту-ту! Нет, это вообще легко.
5: Да?
4: Ту-ту! Как говорят в этом городе, изи-пизи.
5: О! Тула.
4: Тула, конечно.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс. Реклама.
7: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
8: Тогда важно, где проект собираете.
7: И где?
8: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
7: То есть можно собрать весь проект сразу?
8: Да, «Профимолл» – когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
9: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
11: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
13: А я кладовую.
14: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООЗ «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
16: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
17: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
18: Серега, выручай, завтра заказчик придет. Пол не готов.
19: Спокойно. Берем «Кнауф Киталин», вдвоем за час зальем 50 квадратов.
18: Справимся?
19: «Киталин» быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. «Кнауф Киталин». Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
3: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
6: Европа Плюс.
11: Краснодар онлайн.

0: Завтра 19 мая, вторник. Овны, вы проведете этот день легко и без надуманного пафоса. Тельцы, очень захочется отвлечься от работы, но настройтесь на деловой лад. Близнецы, справиться с задачами получится быстрее, если вы подойдете к процессу творчески. Раки, день сложится особенно хорошо для влюбленных представителей знака. Львы, представится возможность восстановить старые связи и общение. Девы, важные встречи закончатся только положительными результатами. Весы, завтра вас поймут с полуслова и не придется ничего никому объяснять. Скорпионы, споры с близкими не исключены, но они будут носить конструктивный характер. Стрельцы, представится шанс обзавестись вещами, которые вам давно нравились. Козероги, успех любит настойчивых, поэтому не падайте духом. Водолеи, неподдельная забота окружающих вас завтра очень порадует. Рыбы, завтра вы оставите многих соперников позади.
1: Спонсор программы ООО «Квазар».
2: Ну все, пора бежать.
3: Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните плюс +7 800 61 205 26 13.

0: Зона на Европе плюс.
1: Уже через неделю Ваня Дмитриенко дважды выступит в нашем городе при поддержке Европы Плюс. И, конечно, как бывает в таких случаях, приготовлено несколько пар пригласительных для самых лучших слушателей в мире, в том числе и для тебя, Европа Плюс Краснодар. С радостью поможет тебе оказаться на танцполе во время шоу Вани Дмитриенко, того, что будет 26 мая. Для этого звони сейчас по телефону 991-102-2, будь третьим, ответь на музыкальный вопрос и получи пригласительный. Код города +7 861, это при звонке с мобильного, а потом 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: Сейчас 20 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 15 выше нуля. Завтра облачно с прояснениями. Вторник обещает быть дождливым. Воздух прогреется до 21 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Квазар».
4: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-24-50. От 2 349 000 рублей.
2: Реклама.
5: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
6: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
7: «Золотой ларец».
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Новый Джак РФ-8. Семиместный минивэн для тех, кто любит дорогу и ценит комфорт. Классический автомат, турбодвигатель для уверенного вождения. А за комфорт в дороге отвечают просторный салон, круиз-контроль и опции безопасности. Джак РФ-8 для любого момента вашей жизни, семьи, бизнеса, путешествий. Уже в Лион Авто.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Как вы думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, условия и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Рекламная служба в Краснодаре.
5: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
4: Краснодар.
5: Онлайн. Европа Плюс.

0: Повезло третьим. Дозвониться Никите. Привет.
1: Всем привет.
0: Никит, разыграем от Европы Плюс пару пригласительных на концерт Вани Дмитриенко. Он будет 26 мая во Дворце спорта «Олимп» 12+. Скажи, пожалуйста, Никит, когда смотришь фильмы или сериалы, часто ли обращаешь внимание на музыку, на саундтрек?
1: Ну да, нравятся красивые песни, когда или начинается, или заканчивается фильм.
0: А вспомнишь какой-нибудь фильм или сериал с песнями Вани Дмитриенко? Что-нибудь на ум приходит?
1: Буратино в начале этого года вышел, вот он там таракана играл.
0: Угу. А есть еще один проект, это сериал, он называется «Струны», и кадры из этого сериала, я уже к заданию перехожу, кадры из этого сериала есть в клипе на один из хитов Вани Дмитриенко. Как у тебя с хитами Вани Дмитриенко? Смотрел?
1: Я песни слушаю, а клипы я не смотрел.
0: Ну, тогда должен сердцем фаната прочувствовать. Итак, слушаем два музыкальных фрагмента. Один из них соответствует тому самому хиту, который звучит в сериале «Струны». Слушаем фрагмент номер один, Никит.
2: Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает.
0: И фрагмент номер два.
2: В моих карманах пусто, ветер в голове. И такое чувство, что пора взрослеть. Но хочу за...
0: Я тебе небольшую подсказку дам. «Струны» — это музыкальный сериал о студентах-виолончелистах Академии имени Гнесиных и их педагоге. Так вот, первый музыкальный фрагмент «Хит не представляешь» или «Хит вечно молодым» второй больше подходит, по твоему мнению, сериал?
1: Если к консерватории, вот больше Гнесинка, я думаю, больше подходит «Вечно молодым». Он более такой джазовый, инструментальный.
0: То есть это второй фрагмент ты выбираешь, правильно я понял?
1: Получается, да.
0: Проверяем? Сериал роскошный, хит «Вечно молодым», потрясающий. И ты большой молодец, Никита. Два пригласительных на концерт группы. Ой, какой группы? Ну и группа Вани Дмитриенко тоже же будет в Краснодаре. Все это пройдет при поддержке Европы Плюс. Поздравляю тебя, Никит.
1: Спасибо вам большое.
0: Ну и клип посмотри «Вечно молодым», да и сериал посмотри, и то, и другое стоит того. Ну а ты отправишься с кем-то, это точно, на концерт пригласительных. Два, кому повезет, уже решил?
1: Ну да, у меня сестренка его обожает, я с сестрой пойду в матч.
0: Ой, это круто. Сестренке большой привет и ждем от вас с сестрой селфи с хэштегом «Европа плюс Краснодар» во ВКонтакте. Договорились?
1: Хорошо.
0: Ну, с концерта,
1: хорошо,
0: понятное дело, да. Пригласительные на концерт Вани Дмитриенко, который в Краснодаре именно будет происходить, мы продолжим разыгрывать завтра после 6 вечера. Всем удачи!

0: Это Эбенс, и там Hollow на Еврозе плюс Краснодар в 18 часов 50 минут. Время подсказывает, что уже близко старт вечернего шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша сегодня предложат тебе обсудить такой вопрос: кто и за что должен платить в паре? Делись своим мнением уже в следующем части. Этот же за финалем крутыми хитами, которые стали следствием успешных коллабораций. Это «Numb» или «Encore» от Jay-Z, Linkin Park, а еще «Ночи напролет» совместка группы «Пицца» и отличного битмейкера «Доуз». Меня зовут Влад Григориан. Желаю тебе приятного продолжения вечера.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2026 года.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы...

0: Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
5: Что ты задумал?
4: Самара Уивинг снова в игре.
6: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
5: Не сдерживай себя!
4: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
7: 17+. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Европа плюс.

0: программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер-1».
1: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Специализированный застройщик «Краснодарский девелопер-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: привет в столице 19:00. Европа. Начинаем час новостей. О самом главном расскажет Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Безвиз с Китаем может быть продлен. Летом стартует эксперимент по посадке в самолет по биометрии, и россияне нашли способ платить за автомобиль в разы меньше. Подробности далее. Спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что безвизовый режим с Китаем должен быть продлен. По его словам, временная мера должна стать постоянной, и он будет рекомендовать это президенту и правительству. За полгода эксперимент не породил никаких дополнительных рисков, ни демографических, ни экономических, ни политических. Среди следующих шагов он предложил создать туристическую сим-карту России-Китай и запустить пилотный проект по взаимному признанию платежных решений. Исполком World Gymnastics допустил российских гимнастов к международным соревнованиям под флагом и с гимном России. Решение распространяется на все 5 видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Первыми выступят акробаты на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане. Гимнасты выйдут на соревнования в Нидерландах в октябре. Художницы выступят на Кубке мира в Милане и чемпионате мира в Германии. В Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» представили систему посадки самолет по биометрии. Эксперимент запустят с 1 июня на рейсах группы «Аэрофлот» между Москвой и Санкт-Петербургом. Биометрию нужно будет сдавать перед осмотром багажа в Шереметьево и Пулково, а также непосредственно перед посадкой. Эксперимент продлится до 1 апреля следующего года. По его итогам подготовят предложение по масштабированию технологии. Россияне нашли способ платить за машины меньше. Спрос на залоговые арестованные автомобили с торгов за год вырос на 20%. Такая покупка позволяет сэкономить около половины стоимости. Например, кроссовер Chery Tiggo 8 2022 года обойдется в 1 000 000 рублей вместо 2, а BMW 2019 года будет почти на 2 миллиона дешевле. Правда, среди лотов часто встречаются битые машины или побывавшие в воде, но даже с учетом ремонта выгода достигает 30-40%. В одном из районов Москвы экстренные службы спасли игрушечную змею, которую жительница многоэтажки приняла за настоящую. Женщина заметила в окне на уровне 4-го этажа желтую змею длиной около полуметра и сразу обратилась в службу 112. Прибывшие спасатели выяснили, что рептилия – качественная резиновая игрушка. В соцсетях поисково-спасательного отряда отметили, что все наблюдавшие были уверены, что зверюга живая. В итоге игрушку аккуратно сняли с дерева. Дальнейшая ее судьба пока что неизвестна. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар – 72 рубля и 35 копеек. Евро – 84 рубля и 7 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем ближайшие два часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер. Hello.
0: Порадуемся за игрушечную змею, которую спасли. Это прекрасно, это здорово. Как она туда попала?
2: Артикул? Где артикул? Где взяли такую? Очень похожую на настоящую змею.
1: Мне кажется, на любых ярмарках такая продается.
2: Это которая деревянная такая? Но тут резиновая, кажется,
1: была. Было бы забавно, если бы деревянную спасли.
0: Ну, не исключено, что это просто район, где у жителей не очень хорошее зрение. Поэтому им просто, знаешь, там шланг разноцветный. Покажи, такой, боже мой, удав. Анаконда. Да, но в любом случае это замечательно. Прекрасно. А мы переходим к нашей сегодняшней теме, тем злободневная. А кто и за что должен платить в паре? Вот что мы сегодня будем обсуждать. И сразу к обсуждению. Сначала внутреннее обсуждение. Саша, расскажи, как ты считаешь, тем более ты принадлежишь к поколению зумеров. Как у вас вообще считается?
1: Ну, меня эта тема не колышет особо. Я думаю, что...
2: Ну, как много зумеров, говорят, не колышет вообще.
1: В финансах я не особо думаю, но мне кажется, что как у каждого, наверное, свой личный бюджет. Мне было бы так комфортно. Я бы тратила на себя свои деньги, партнер на себя. И был бы какой-то общий бюджет, куда, например, 5-10% от зарплаты можно было бы складывать и на общие покупки.
2: Погоди, хорошо. Например, на аренду квартиры или на ипотеку кто скидывает?
1: Ну вот непонятно, смотря в каком он положении.
0: На еду. Что-то все усложняешь. Ну, Артур, ну вот Саша...
1: Ну, для меня нормально в целом 50 на 50. Но мои подружки говорят, что так не очень. Так не пойдет. Да, что парень должен платить. Но если он хочет платить, то я не против. Тоже не против.
2: Но ты будешь настаивать? Как-то ставить это вот непосредственно на семейном совещании каком-то?
1: Да
0: нет. В смысле, если он не будет платить, ставить?
1: Нет, ну если я знаю, что он очень много зарабатывает, а я гораздо меньше, то, наверное, это странно. Я задумаюсь. И вынесу на обсуждение этот вопрос.
0: От каждого, как говорится, по способностям. Артур, ты что думаешь?
2: Ну, в нашей семье появилось так, что добытчик я, хожу на мамонта, приношу домой мясо, деньги и все остальное. И, ну, жена мне занимается бытом и детьми.
1: Это
2: у нас маленький ребенок, например,
1: работа,
2: да?
1: Считается.
2: И, ну да, в том числе, нет, обязательно, конечно. И ну, так повелось, что зарабатываю деньги я, и как будто плачу за них я, но бюджет у нас общий, вот так вот, потому что там я и скидываю, или карт есть одна общая, поэтому мы особо не распределяем там, кто за что платит, просто есть какая-то общая сумма, которая регулярно появляется.
1: Ну, классно, что есть у нее карта, не нужно просить у тебя денег.
0: Но Артур все видит. Это же общая карта, поэтому он может в распечатках увидеть.
1: Нет такого.
0: В смысле золотое яблоко?
1: Ну да, как будто есть траты, которые никто не должен знать, что ты потратился на это.
2: Ну, ровно поэтому есть еще и просто, так скажем, зарплата жены. Вот так это называется.
0: То есть она просто, да, уже никак, никакой отчетности не подлежит. Да, я в целом тоже, вот я из старой гвардии, то есть как будто мужчина такой должен в целом быть добытчиком, содержать и так далее, и так далее. Но вот я не так давно, я не помню у кого, слышал про такую модель, Саш, примерно то, о чем ты говоришь, но ты сказала, что каждый тратит на себя плюс по 5-10% скидывается в общий котел. А я слышал немного другую математическую модель, экономически-математическую.
2: Так.
0: Короче говоря, парень и девушка, мужчина и женщина, они свои зарплаты сначала скидывают в общий котел, потом из этого общего котла вычитаются обязательные траты, там, если есть кредиты, обслуживание кредитов, аренда квартиры, всякие там коммунальные услуги, если есть дети, там, учеба, кружки, вот это вот все, бензин, еда и так далее. Если вдруг что-то остается, если вдруг, если зажиточная пара, то тогда это делится на три части. Там пропорции уже каждая семья может устанавливать там самостоятельно, но, например, поровну получает он и она вот из этого остатка. И еще третья часть — это накопление. Вот эту накопительную можно там варьировать, сколько там у кого позволяют финансы и бюджеты. Вот такая вот история.
2: Ну, вроде все финансовые советники говорят, что сначала нужно именно отложить деньги, потратить деньги на себя, а только потом все, что осталось, попытаться распределить уже по тем вещам, которые у вас есть регулярно.
1: Вкус денег.
0: Но нет, здесь видишь, то, что уже сразу потратили, это то, что ты тратить не можешь. Там обслуживание кредита, оплата жилья, еды и так далее. Это, ну, такие траты, которые ты, ну, на детях можешь сэкономить, конечно.
2: Ну, короче, да, развлечения всякие, новая одежда сюда не включена, судя по всему, да?
0: Нет. Это уже такие финтифлюшки, которые дополнительные. Друзья, расскажите про себя. Как у вас строится отношение с финансами внутри вашей пары, внутри вашей семьи? Кто и за что должен должен платить в паре, которая уже состоит в официальных отношениях, и кто за что должен платить в паре, когда только-только начинаются отношения. А должны ли это сразу быть такие вот партнерские равные отношения финансовые, либо наоборот, как говорится, демо-версия, мы показываем все самое прекрасное, мужчина свою состоятельность, девушки, соответственно, тоже что-то прекрасное. А что думаете вы? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или в другие средства связи. На Европе Плюс.

0: обсуждаем сегодня в шоу «Rush» тему «Кто и за что должен платить в паре?». Друзья, расскажите, как это у вас, как это у вас было в начале ваших отношений, как это, если у вас уже отношения перешли на какой-то следующий уровень, как это есть сейчас. Рассказывайте, можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения, а я передаю слово Артуру. Это «Rush».
1: Артур, в тему.
2: Так, а я нашел результаты свежего исследования по поводу финансового состояния бюджетов россиян, семейных бюджетов, чтобы хоть как-то опираться на цифры. Во-первых, в вопросах семейного бюджета россияне в основном придерживаются партнерской модели. Большинство, их примерно 53%, считает, что работы должны оба супруга и траты, соответственно, нести пополам. Вот та самая одна какая-то общая кубышка, куда все скидывают, а потом уже оттуда платят все, что необходимо. Вот, только 16% женщин рассчитывают на то, что их финансовые вопросы будут полностью закрыты супругом. Всего 16%.
3: Как-то маловато.
2: Да, еще меньше.
0: Сколько мужчин так же полагают?
2: 7% мужчин надеются, что жена возьмет на себя их содержание. При этом...
0: Альфонсы?
2: Ну, они же должны быть, их немного, но 7%. При этом...
0: Извини, Артур, я имел в виду, вот 16% женщин, сколько ту же точку зрения, что мужчина должен закрывать все женские потребности среди мужчин.
2: То есть вот такая строчка. 16... При этом реально готовы содержать мужа на постоянной основе 2% женщин.
0: Ага, ну
2: 2%
0: понятно.
2: Женщин. Угу. То есть из 100 вам только 2 доступны.
3: Ну, а
2: если вы ищете
3: найти
2: именно
3: золотые
2: такую...
3: Женщины?
2: Ну, они есть где-то.
3: В годах, наверное.
2: В годах.
0: Деликатно, Саш,
2: конечно. В годах. Да, примерно 30-35% мужчин согласны полностью обеспечивать жену, если она откажется от карьеры ради семьи. И 22% женщин материально готовы поддержать мужа, если он посвятит себя дому и детям. Вот тут уже больше строчка, и большее количество девушек готовы действительно на это пойти, если муж возьмет на себя этот тыл, что называется. И есть еще одна интересная закономерность, что чем выше доход, тем больше, оказывается, у людей секретов. Вот, несмотря на то, что они пополам как-то скидывают, да? Но если человек зарабатывает от 700 тысяч рублей в месяц, может, большинство признались, есть, что реальный размер их заработка и сбережений известен только им самим. При этом женщины прячут деньги чуть чаще мужчин, оказывается. У них есть больше заначек.
3: Да. Ну, это их финансовая подушка.
0: В физическом смысле заначек? Или они открывают, знаешь, там какие-то в небольших банках счета, чтобы никто не догадался, что в этом странном банке.
2: Погоди, а физически ты имеешь в виду про декольте, вот именно туда?
0: Либо, не знаю, там, знаешь, в целлофановый пакет и в тачок, ой, в толчок, в бачок унитазный.
2: В толчок практически, да. Еще 5% опрошенных посвящают свои финансовые тайны только родителей, предпочитая держать партнера в неведении.
3: Ну, родителям тоже опасно. Но они как
0: ну вот
3: знают,
0: тоже, вот родители, да хорошо, я зарабатываю, мам, хорошо, да. И ты называешь сумму, вот нужно в какую сторону привирать или не нужно привирать?
2: Неизвестно. Ну, мне кажется, тут уже в целом, наверное, не очень хорошее отношение, когда ты говоришь там условно маме, да, мама знает, сколько ты зарабатываешь, а твоя жена не знает. Ну, что это такое? Это странность какая-то непонятная.
3: Ну, да. Тогда уже от всех утаивать нужно.
2: Вот. Либо так.
0: Да. Будь последователен. Или рубаха парень, открытая душа. Или никому. Друзья, расскажите, как это у вас. Не столько сокрытие финансовой информации в отношениях, сколько оплата всего, что нас окружает. И всего того, чем мы пользуемся. Кто и за что должен платить в паре. Так звучит наша сегодняшняя тема. Расскажите про свой личный опыт. Кто за что платит у вас в вашем случае. Как строятся финансовые взаимоотношения в вашей паре. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сегодня обсуждаем распределение финансов в паре и слушаем ваше сообщение.
1: Да, я когда с Олегом жила, я отдал. Он мне столько кредитов набрал, а я потом за него же еще и плачу. Платила. Ты вы представляете, как это плохо, когда ты за это платишь? Вообще, блин. За машину платила. Да за все платила. Даже машинку мне не оставил.
2: Стиральная машинка?
0: Видимо. Так,
2: вот это Олег.
3: Я предполагаю, что да, машина. Но, ну, во-первых, это давайте так, не по-мужски прежде всего. Угу. Ну и вообще в целом, ну что это такое, да, когда девушка-женщина в отношениях по факту не просто за все платит, еще и кредиты. Кредиты это уже вообще следующее.
2: Ну, вот, Артур, а зачем вы соглашаетесь на это? Ну это же кредит не дают без присутствия
3: без согласия.
2: Человека, конечно.
3: Ну да.
2: Угу. То есть в какой-то момент вы начинаете, да, верить ему, поэтому надо настороже смотреть на таких людей.
3: Как-то. Да, друзья, расскажите про себя. Кто и за что должен платить в паре? На начальном этапе, когда уже отношения серьезные, когда уже женитьба произошла, после свадьбы, должны ли как-то перераспределяться траты? Что думаете по этому поводу вы? Звоните 745-6565.
4: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 22 мая резиденция «Санторини» открывает новый сезон. Лазурные бассейны под открытым небом, освежающие безалкогольные коктейли, музыка, солнце и атмосфера настоящего отдыха. Поставь на паузу городскую суету. Санторини. Твое лето начинается здесь. 0+.
10: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
11: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. В ЖК первое место. Перспективная локация. Развитая социальная инфраструктура. Две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая. Парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8 861 202 96 96. Tenet. Живи движением.
13: Счастливый взгляд. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», служить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
15: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
16: Звони. 745-6565.
17: Код Москвы 495.

0: кто и за что должен платить в паре, сообщение от наших слушателей. Вот такое сообщение от мужчины. Смотря какая пара. Если в браке, обоюдно, конечно, а на стадии ухаживания, мужчина может взять часть расходов на себя, только не на одежду и средства ухода. Тут каждый сам за себя. И с одной стороны, вроде как-то странно, да, когда ты ухаживаешь, надо поярче себя привить. Но тут вот аргументация. Почему не надо брать на одежду на средства ухода? Ведь мужчина не должен знать секретов красоты своей избранницы. Как и она, собственно.
1: Ну, просто какая-то энная сумма денег улетает, а потом уже ты же не знаешь, что на эту сумму получится.
2: Ну, когда вы только встречаетесь, мне кажется, это, ну, в самом начале просить деньги немного странно. Ну, если только парень сам не хочет.
1: Ну, странно. Ну, да, нет, да. Во-первых, это всегда такой условный значок, когда сразу начинают какие-то финансовые отношения нам на втором-третьем свидании появляться.
0: Ну, подожди, если, смотри, она перед вторым свиданием говорит, слушай, хотела тебя удивить ярким, классным нарядом, но нечего надеть, скинь.
1: А помните, она звонила как-то слушательница, которая так звонила всем своим ухажерам и каждому говорила вот примерно этот же текст.
2: К празднику.
1: Да, к праздникам каким-то, к поводам.
2: Они велись на
1: этот крючок. И все велись, да, все скинули ей деньги. Она такая, вот так вот я живу.
0: Но давай так, она реально покупала платье, просто каждый из них думал, что это для него.
1: Ну да. Так, вот такое сообщение от Максима. Женщина обязана платить за все, особенно если хочет такого шикарного мужчину, как я. Написал Максим, ничего себе.
0: Ну? Максим как будто сидит рядом с бабушкой, они вместе пишут.
1: Напиши, Максим.
0: Да дай телефон, я сама напишу.
1: А может, написал уже.
0: Вот тут запятую не забудь поставить.
2: По мотивам нашего последнего голосового, Татьяна, вот Светлана пишет, ребята в каком-то банке спрашивают разрешение жены для получения кредита мужем. У моей сестры муж набрал множество кредитов в разных банках, и пришлось продать квартиру и развестись. А он до сих пор платит кредиты сам. Вот такой вот творят.
1: Подождите,
2: такой,
1: если вот кредит нам муже,
0: взят.
1: Да, и он его не оплачивает. Так, погодите, тут что-то сложное, какая-то математика.
0: Ну, смотри, если кредит взят в браке, то, насколько я понимаю, ответственность по нему на обоих супругах после развода.
1: По-моему, есть все-таки какая-то условная стоимость этого кредита. Если очень большая, то там супруга выступает поручителем, например. Но вряд ли на стиральную машинку требуется прям поручитель. Что это за стиральная машинка такая?
0: Турбан, о, это хорошая.
1: Миэля, что ли, какая-нибудь сушилка там?
0: Она еще, да, и слушает. И она еще и гладит.
1: Поэтому он ее и забрал.
0: Надевает. Телефон звонок у нас.
1: Да, Елена дозвонилась, расскажет про свое распределение финансов в семье. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте,
0: Елена.
3: Ребята, всем привет. Я бы хотела рассказать... Ну, во-первых, кстати говоря, Антон спрашивал, как должно, да, мне кажется, в семье. Я, конечно, не скажу, как должно быть. Мне кажется, что в каждой семье должно быть так, как двоим удобно. Ну, как обоим удобно. Вот, потому что у меня в окружении у всех разные ситуации. У нас такая достаточно особенная, не похожая ни на одну. У нас знакомых ни у кого так нет. Поэтому, когда я рассказываю, всегда все поражаются. Мы оба работаем, и в какой-то, ну и у нас раньше был раздельный бюджет, но в какой-то момент муж понял, видимо, что я трачу слишком много денег туда-сюда, и сказал, значит, так, давай-ка, вот у нас будет общая карточка, то есть, ну, моя карточка привязана к его карте.
0: Так.
3: И каждый месяц он, как мы это называем, проводит инкассацию, снимает, забирает мои деньги, которые я заработал, и кладет их на эту общую карточку.
1: Так.
2: А что за это?
1: А свои деньги туда кладет или только ваши деньги инкассируются?
0: Или он в вашей семье инкассатором работает и все?
1: Ходит такой в бронежилете. Отойдите, дамочка, отойдите. Стоп. Карту, пожалуйста, сюда.
3: Нет, он туда, конечно, кладет и свои деньги, и мои деньги. И я, соответственно, своей карточкой, привязанной к его карточке, везде расплачиваюсь. Ну и какие-то моменты присылаешь ему там.
0: Извините, что прибиваю. А вот скажите, вот он предложил такой вариант, потому что вы немножечко транжира, или почему, по какой причине?
3: Ну, я так предполагаю, да. Как-то очень быстро, видимо, деньги уходили.
0: Обуздать этот поток, короче говоря.
1: А
0: да,
1: вот эти слегка? Все обязательные платежи, там, не знаю, за квартиру, коммуналка, это все тоже с этой общей суммы тратится?
3: Да, вот, и об этом я тоже хотела сказать, забыла. Поэтому я не знаю, сколько мы платим за квартиры, сколько мы платим, за что мы сколько платим, потому что основная, как бы, там, квартиры, машины, там, и все прочее платит муж.
1: Ну, вашими деньгами в том числе.
0: Ну, а вот скажите, а вот он, вот это вот инкассация, это полностью, там, грубо говоря, ваша зарплата, или какая-то часть остается вам, ну, там, на всякие мелочи, на заколки, на кофеек с подружками?
3: Ну, размен оставляет сколько-то, ну, если честно, даже не знаю, какая это сумма, там, не знаю, может быть, 2-3 тысячи, чтобы было где-то как-то расплатиться, может быть, наличными.
1: А если, Лен, смотрите, например, да, ситуация, вы хотите сделать подарок мужу на праздник какой-то. Вот вы из этой общей суммы, да, тратите эти самые деньги. Как вы сделаете это тайком?
3: Это хороший вопрос. Я обычно из своих денег трачу, соответственно, тайком. Но потом, когда я ему дарю подарок, я у него спрашиваю, тебе говорить, сколько я денег потратила из нашего общего бюджета или нет. Но чаще всего... Да практически всегда он говорит, что да нет, не надо.
1: Да я и так знаю. Там же
0: да
1: как
0: нет,
1: бы
0: не надо.
1: Да, есть выписка по карте.
0: Лена, интересно. Да, спасибо большое. Ну, строгий у вас инкассатор, он же бухгалтер. Да, следит за финансовыми потоками. Но с другой стороны, когда там в семье кто-то, ну, действительно может там какие-то импульсивные траты совершать, наверное, такой контролер это хорошее подспорье для бюджета семейного. Друзья, расскажите, как у вас строятся взаимоотношения финансовые? Кто и за что должен платить в паре, на ваш взгляд? В паре в семье, в паре, которая только начинает встречаться, можете нам позвонить, можете записать голосовое сообщение, отправляйте в сообщество Европа Плюс в ВК и в другие средства связи.

0: Обсуждаем сегодня отношения в паре, финансовые отношения, кто за что должен в паре платить. Такое вот сообщение. В семье за все должен платить муж. Но вот на работе в нашем коллективе одиночек за все платят девушки. Нас, мужчин, мало, а девчат очень много, и они борются за наше внимание. Кто больше вложится в нас, то мы и будем больше всех любить. Пусть девушки устраивают за нас дуэли на щедрость. Мы таких любим. А жадных и экономных надо увольнять. Хорошо, что у нас в коллективе почти все девчата щедрые. Любим мы таких красавиц.
1: Сейчас человек проснется, подождите, это просто из сна у него какое-то сообщение там.
2: Это просто подарки какие-то или что? На что еще тратится для коллег?
0: Не знаю, может там, так знаешь, пригласить. Ну, пойдем пообедаем, угощу тебя чем-нибудь, а то ты худой такой. Что еще? Сейчас давайте мечтать.
1: Да не знаю. С другой стороны, ну какая-то мечта. Вот как ощущает себя мужчина, да, за которым прям ухаживают женщины, и ему говорят, типа, давай себе покормлю.
0: Ну а почему приходит такая миниатюрная девушка, говорит, ой, слушай, себе брала кроссовки, вот 42 размер, мне великоватый, у меня 36. Хочешь? И смотрит в глаза тебе.
1: Вот какая-то же подстава. Вот сразу видно, что какое-то мошенничество здесь. Что-то не так.
2: Она же ждет чего-то.
0: Да ведь люблю я тебя. Вот как все объясняется. Друзья, расскажите свою историю. Кто и за что должен в паре платить? Звоните по телефону, пишите текстовое сообщение.
3: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01. Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11, 0+.
4: Steak and Fish House в сердце большого.

0: самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мы все разные, но ценим одно и то же – надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы «Хавейл» созданы именно для этого. Выбирай свой «Хавейл» в «Югавто» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в «Югавто» по телефону в Краснодаре 203-04-94.
3: Цена автомобиля «Хавейл Джолин» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
5: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер «Хавейл», компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8 861 202 59 93. Улица Крайняя, 84.
3: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
6: 102.2 FM. 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Кто за что должен в паре платить? Сообщение от наших слушателей. Вот, пожалуйста, тоже интересно, как эволюционируют вот эти вот взаимоотношения финансовые. Наша слушательница пишет: на этапе начала отношений скидывались поровну на коммуналку и еду. И остальную часть откладывали. Сейчас в браке, я в декрете, зарплата мужа на ипотеку, еду, коммуналку и часть откладываем. Мои декретные идут сейчас на ребенка.
1: Записали. Приняли к сведению.
0: Как бы вполне логично и интересно, что вот так вот претерпело изменения. Сначала, скажем так, был больший финансовый паритет, плюс-минус поровну тратились на что-то, потом все-таки муж на себя большую часть финансовую взял, но тут логично, потому что, когда девушка-женщина в декрете, ну, там, что там,
1: ну, это правда, конечно, да. Тяжеловато. Вот Егор написал: не считай себя каблуком, но я люблю платить и полностью обеспечивать себя и девушку. Так я сам себя с детства воспитал. Мужчина в семье — это бухгалтер, и семейный бюджет лежит на нем. Есть большое но. Отдавать всю свою зарплату или банковскую карту нельзя. У самого у себя должны быть какие-то деньги для личных нужд, которые только твои. Поэтому кому нравятся такие отношения, давайте знакомиться, написал Егор.
2: Егор уже не первый раз пишет, так что прислушайтесь. Из Пензы,
0: а мне понравилась фраза: я так себя с самого детства воспитал.
2: По-моему, очень адекватно. Ну, он сам хочет платить за девушку.
0: Ну, что же мы его действительно отговаривать?
1: Платить за девушку и отдавать ей все деньги, и там вообще какие-то деньги, да?
2: Ну, разные вещи. Отдавать?
1: Не, ну, об этом примерно Егор пишет, потому что есть мужчина, например, там, вот условно, он назвал там каблук, которым сказали: так, что там заработал? Давай, все сюда.
0: И рулит бюджетом жена, хотя большую часть денег зарабатывает муж. Ты вот про такие, да, ситуации?
1: Да.
0: Ну, да. Егор, я так понимаю, он сам прям контролирует все потоки, в том числе и траты для и на супругу. А телефон-звонок у нас.
1: Дозвонилась Ольга, расскажет про свое распределение этих самых потоков. Оль, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Ну, первое, хотела бы сказать, что когда, ну, начало отношений, то я считаю, что каждый ведет раздельные бюджеты, но если молодой человек пригласил девушку в кафе, то должен заплатить полностью он, да, а не делить его напополам. Вот. А что касается нашей совместной жизни с мужем, так, мы в основном ведем раздельный бюджет, то есть у меня свои денежные средства, у него свои денежные средства. Однако же, там, например, я плачу за коммуналку, а муж ремонтирует полностью машину. Или я плачу за ребенка, его какие-то потребности закрываю. А муж покупает, например, что-то для ремонта, да, то есть если это большие вложения, или это большие траты. Плюс к этому, например, если я больше езжу на машине, у меня заканчивается бензин, то я еду, заправляю машину за свой счет, а муж, соответственно, не платит. Если же он, то он заправляет. Однако же, например, на черный день откладывает супруг полностью, а он полностью из своей там зарплаты какую-то часть откладывает на черный день.
0: Так, Оль, а скажите, а какие-то крупные...
3: Я к этому отношения не имею.
0: Какие-то крупные покупки, там, ну, не знаю, бытовая большая техника, там, или много одежды, или в отпуск поехать, оплатить поездку. Вот это на ком?
3: В отпуск, например, мы планируем вот сейчас, допустим, отпуск, то, например, билеты там на поезд или там еще что-то покупаю я, жилье будет оплачивать супруг, и там, значит, и когда мы находимся в отпуске, мы деньги берем из кубышки, да, который как бы муж собрал.
1: На черный день, что ли? То есть черный день — это день, когда вы загораете по-черному.
2: Ну, классно, что вы этим пользуетесь.
1: Да, слушайте, Оль, а вы знаете, кто, ну, вообще каждый знает, кто сколько зарабатывает?
3: Я знаю, сколько мой муж зарабатывает, а вот знает ли он, я не...
0: Какой деликатный.

0: Сообщение от наших слушателей вот такое вот. В нашей семье добытчик мамонта – муж. Я плачу за репетиторов дочери, часть коммуналки, заправляю свою машину, иногда покупаю продукты. Все остальное на плечах моего мужа. Пишет наша слушательница. Друзья, в вашей паре кто за что платит? И тоже, когда будете рассказывать про вашу финансовую модель, заодно напишите плюс-минус, на какой стадии отношений у вас. Только начинаются отношения, кто за что платит. Семья, кто за что платит. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения.
1: Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет

0: 7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2026 года.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, кто и за что должен платить в паре. Много сообщений. Наши слушатели делятся своим личным опытом. А вот такое сообщение от слушательницы Анастасии. «Живу в Европе», пишет она, «и здесь очень распространен принцип «каждый сам за себя». Даже когда женщина идет в ресторан с мужчиной, нередко каждый оплачивает свой счет. К счастью, со мной такого не случалось, но для местной культуры это считается абсолютно нормально. А меня до сих пор удивляет другое. Даже пары, которые вместе уже много лет, живут под одной крышей, строят общий быт, часто все равно сохраняют полностью раздельные финансовые потоки. У каждого свой счет, свои расходы, свои обязательства. Здесь очень ценят личную независимость и свободу даже внутри отношений. Наверное, в этом есть своя логика и комфорт для многих людей, но мне все же ближе отношения, где есть ощущение «мы». Поддержка, забота и желание делить не только красивые моменты, но и ответственность друг за друга. Именно в таких мелочах для меня проявляется настоящая близость.
1: Да уж, их нравы.
0: Ой.
1: А вот тут уже недавно была история Роберт Паттинсон, у них там был промо-тур в поддержку фильма, вот эта драма, которая выходила при поддержке Европа Плюс, и где-то на интервью он сказал, что нахожу это довольно сексуальным, когда девушка платит. Думаю, круто, она обо мне заботится. И там на него такой хейт сразу посыпался, в основном от русскоязычной аудитории, что типа, Роберт Кринж, во сколько ему на маникюр вообще сейчас надо? Ага, Эдвард Каллен бы так не поступил. Писали.
2: Вот Лилия пишет, как-то так сложилось, что я всегда платила за коммуналку, а потом вспомнила, что я девочка, что я просто красивая и технично взвалила все это на мужа. Так живем. Я глаз радую, хвалю и поддерживаю, он за все платит. Ну, видимо, муж согласен.
0: Ну да.
2: И глаз его тоже радуется.
0: Угу. От не всего.
1: Да, так, а Марина написала. Мы давно в браке, оба работаем, каждый в итоге вручает свою зарплату, и условно мы делим расходы. Моя зарплата тратится на текущие расходы, на коммуналку, на питание, на спорт, на бензин и так далее. Зарплата мужа идет на крупные покупки и отдых. Вот такое распределение у Марины в семье.
2: Ну, это уже прям семья такая.
1: Прям все. Семья. Так, у нас голосование есть, прям голосование. Как у вас устроены финансовые отношения? Попытался найти всевозможные варианты. Выбирайте свой, который вам больше всего ближе. Варианты такие. Полностью общий бюджет, вот когда вы, правда, все в одну кучу, и оттуда все выплачиваете. Дальше, скидываемся на общее, остальное личное, когда есть какие-то конкретные расходы, остальное остается у вас на картах. Все делим 50 на 50. Если вы любую крупную покупку оплачиваете пополам. Типа, так, купили стиралку, жена с тебя 20-ка, с меня 20-ка. Основные расходы на мужчине. Такой вариант. Кто больше зарабатывает, тот и больше платит. Дальше. Каждый сам за себя. Следующий пункт. Один обеспечивает, второй занимается домом или детьми. И последний. А мы так и не можем договориться. Если это для вас такая больная тема, вариант для вас тоже есть. Голосуйте.
0: Голосуйте. Подведем итоги в конце часа. Ну и расскажите чуть подробнее вообще в целом, как и кто за что платит в вашей паре, в ваших отношениях. И как это было, когда отношения только-только начинались. Вот начинают встречаться парень и девушка, или взрослый уже мужчина и женщина. Как делить расходы там, за что должен мужчина, только мужчина платить. Где может или даже должна принимать участие девушка-женщина, в каких тратах. Расскажите, что думаете по этому поводу. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс.

0: Продолжаем обсуждать пару и траты, финансовые затраты в паре. Кто за что должен платить, поделитесь своим опытом, друзья. Можете звонить, можете писать. А сейчас рубрика Александра.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребята, я чувствую, что сегодняшняя наша тема немного на вас давит, нервирует вас, но ничего, это нормально, просто вы такими уродились, миллениалами и иксами. Особенно вот миллениалы относятся к разнице доходов в паре очень болезненно, об этом говорят результаты опросов, и среди них 33% Артуров, получается, считают вопрос распределения доходов в отношении критически важным, то есть очень важно распределить, и ощущают душевный груз, если доход партнера выше. Давайте чекнем, так ли это. Артур, бывало ли такое, что девушка получает больше себя?
3: Нет.
2: Представь, тебя это тяготит?
3: Не знаю.
0: Саш, ты знаешь, когда такого никогда не бывало, это такая ситуация вообще не тяготит, а кажется, как мираж, ты в пустыне идешь.
3: Попробовать думаешь, интересно, да. Давайте попробуем этот опыт.
2: А у тебя не было, Антон?
0: У меня тоже такого не было, но я, отвечая на твой вопрос, тяготит или нет, когда я это представляю, я думаю, что меня бы тяготило, скорее всего.
2: Ну вот, об этом и говорят наши данные. И также особенно миллениалы чаще связывают финансы и интимную сторону отношений. И говорят то, что, о том, что доход влияет на сексуальную жизнь. Об этом говорят 29%.
0: Внутри отношений или доход влияет на сексуальную жизнь вне отношений?
3: Когда деньги есть, не проблема вообще устроиться.
2: Внутри отношений. То есть, если мало зарабатывает, не хочется девушке быть.
0: Ну, даже дома никто, да, не обратит внимания.
3: Это же тестостерон, ты понимаешь, что я добычек, я мужик.
2: Об этом сказали только миллениалы. Вот иксы промолчали по этому поводу.
3: То есть
0: они не поняли вопрос.
3: Представляете, это стрит-интервью, да? Влияет ли ваша зарплата на уровень количества секса в вашей жизни?
4: И иксы такие, так, секс, что-то знакомое слово, секунду.
2: В общем, иксы как бы затихли, ничего не сказали, миллионы сказали, конечно, влияет, а зумеры сказали, ничего не влияет, и в целом зумеры считают, что разница в доходах это не проблема, в целом деньги их не парят, если партнер зарабатывает
3: когда
2: больше.
3: Когда их нет, конечно, что парится-то.
2: Я тоже подумала, может, просто у нас не так много денег. И в целом, когда партнер зарабатывает больше, это не угнетает, вот как Антона, а это, наоборот, мотивация. Вот даже если, например, девушка зарабатывает больше парня, для парня это мотивация. И девушке
0: это приятно.
2: Может
0: быть, меня бы не угнетало. У меня такого не было. Это я как бы так чисто гипотетически. Мысленный эксперимент.
2: Ну, хорошо, но окей, тогда, может быть, ты близок к зумеру.
3: Еще... Подожди, смотрите, не угнетало бы человека, который понимает, что его партнер зарабатывает больше, а угнетало бы человека, который зарабатывает больше, например, если это девушка, то есть она бы как-то давила бы на своего партнера и говорит, слушайте, ну ты что за рохли такой, я вот зарабатываю больше себя уже, ну займись делом, в конце концов,
2: что сидишь. Ну, зумерша так не скажет.
3: Откуда ты знаешь?
0: Ну, почему? А вот ты знаешь, я, кстати, слышал интервью вот известных там знаменитых и, соответственно, хорошо зарабатывающих девушек, зумерок, да, и они говорили, что, ну, во-первых, конечно, мой мужчина должен зарабатывать больше меня, а они там зарабатывают несколько миллионов в месяц. То есть это надо поискать мужчину.
2: Но если он близок к ней, и он супер замотивирован, ну, тогда можно рассмотреть.
0: Еще можно и простить.
3: А как зовут ухажера и мужа Ксении Бородиной? Которого не парит совершенно.
0: Господин Бородин. Сейчас.
3: Николай Сердюков.
0: Николай Сердюков.
3: Точно. Вот. Но он, наверное, не зумер, да, уже?
2: Ну, мне кажется, нет. Он уже...
4: Ну, ты сказал, ну, Артур, это вообще уже... Это к бумерству куда-то.
3: Но внутренний ребенок у него до сих пор в нем.
2: Ну, вот. И каждый пятый зумер согласен на традиционную финансовую модель, когда мужчина все оплачивает. То есть не так много людей согласны на то, чтобы мужчина оплачивает. Все согласны 50 на 50. Это окей. Вот так. Так поколение
3: разное.
2: Но
3: есть ощущение, что просто зумер еще не в настолько серьезных отношениях, чтобы это прям как-то парило. То есть они просто встречаются и такие, ну да, ну так, окей, хорошо. А как только они пойдут под венец, да, получат штамп в паспорте, начнется быт, семейная жизнь, ипотека какая-то, аренда и так далее.
0: Да, и тут, конечно, вот то, что мы сегодня обсуждаем, что как должны расходы строиться, кто за что должен платить в начале отношений, когда ни у кого особо нет там денег, да, как правило. Вот, и потом, например, когда один из партнеров, там, чаще это мужчина в современном мире, иногда бывает, что женщина, девушка зарабатывает больше партнера, вот как в этом случае должны строиться расходы? Нужно из паритета, да, когда вы поровну примерно делили, что так, я больше зарабатываю, допустим, в 3 раза, значит, 75% расходов я и несу. Ну, то есть пропорционально как-то делить или нет. Расскажите, друзья, про свой опыт, как вы вот эту вот финансовую математику у себя в отношениях выстраивали и выстраиваете сейчас. Звоните 745-6565.

0: Так, сообщение, сообщение от наших слушателей. Есть такой анекдот. Девушка на рынке спрашивает у бабушки продавца, сколько стоит сыр? Та ей отвечает, и девушка говорит, ой, а почему сыр такой дорогой? А бабушка ей отвечает, это не сыр, дорогой, это муж у тебя мало зарабатывает. Отличная бабушка-продавец, я считаю. Во-первых, мотиватор, где там Тони Робинс икнул. Вот и весь ответ, пишет наша слушательница. Это как бы ответ на наш вопрос, кто за что должен в паре платить. А то начинается равноправие. А потом мужчины забывают, что они мужчины и сильный пол. И ждут, когда за них заплатят. У меня двое взрослых сыновей. И я их с детства приучала, что мужчина должен зарабатывать и содержать семью. А женщина, если хочет для удовольствия работать, то пусть работает. А если ей в тягость, то и нифига. Пусть за домом смотрит, за детьми, с мужем. Я за патриархат, но с нюансами, пишет наша слушательница.
1: Mm-hmm. То есть мужчина за сыр должен уплатить.
0: За хороший сыр, да. Но вот тоже вот это вот интересно. Если наш слушательница, которая отправила это сообщение, еще нас слушает, а вот расскажите, вот допустим, вот в этой вашей схеме вы растите настоящего мужчину, который настоящий добытчик, содержит семью, жену, детей и так далее. Хорошая позиция, окей. Но, например, вам невестка совершенно не нравится. Какая-то девочка, которая вашему сыну совершенно не ровня. Все соки из него высасывает. Все у него, все деньги забирает только на свои тряпки, шмотки, цацки и новые губы она себе сделала.
2: Это с одной стороны. С другой стороны, свобода действий девушки, да, жены тоже. Когда, например, мужчина все за все платит, но при этом он требует полностью, чтобы отчитали за каждую копейку. Куда все ушло, вот чтобы так посмотреть, ага, это стоило того, не стоило
1: тоже
2: того.
1: Тоже неприятно, постоянно под гнетом получается жить.
0: А если, окей, нету финансовой отчетности, но полная отчетность организационная. Значит так, ты идешь, куда ты идешь, с какими подружками? Я же тебе говорил с этой подружкой не дружить. Она вообще, я ее видел с мужиками, она целуется. Две недели, у нее разные какие-то мужики. Что это так? Она тебя научит? Нет, с этой не дружишь, туда не пойдешь, вернешься тогда-то, и вот эту юбку выкинь, она слишком короткая. Такое вот. Но он за все платит.
2: Какая типичная жизнь, короче. У тебя есть три вот этих рычажка. Ты один включаешь, другие два выключаются.
1: Никакого адекватного. Почему не предоставили?
2: Нельзя настроить себе идеальный эквалайзер какой-то отношений.
0: Да. Наверное. Телефонный звонок у нас.
2: Сергей дозвонился, расскажет про то, как у него в семье обстоят дела с деньгами. Сереж, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Ну, смотрите, тема на самом деле актуальная, которую вы затронули. Я миллениал. Как бы есть что сказать. Да, я работаю, у меня семья, двое детей, сын родился вот не так давно, дочь взрослая, 8 лет. Финансовая нагрузка полностью на мне. До второго декрета с женой мы работали вместе, ну, зарплата у меня в два раза больше. То есть и трачу я, можно сказать, ну, полностью всю свою зарплату уходит ипотека, коммуналка, за дочь заплатить, за продленку, за танцы, за конный спорт, ну и так далее. Ну и супруга тоже. Сейчас полностью как бы все на мне. Когда работали, зарплата супруги, это была зарплата супруги. То есть она тратила на одежду, ну и там на какие-то потребности, так скажем. То есть вот, что хотел сказать. То есть, ну, в принципе, ну и супруга сейчас тоже на мне. То есть...
0: Сейчас, когда ребенок маленький, да.
3: Она дома.
0: Когда ребенок... Да, Сергей, извините, что перебиваю. Когда ребенок маленький, это понятно. То есть у вас такая модель, которая тоже вот ее озвучивают как то, что зарабатывает мужчина, это наши деньги, то, что зарабатывает женщина, это ее деньги.
3: Да, все правильно.
0: Угу. Слушайте, ну а вам вот, например, как у вас этот бюджет строится? Вы все отдаете, жена рулит, вот именно там тратами, кто следит, администрирует все расходы и так далее. У вас свои собственные деньги есть там?
3: Нет, всем рулю я. Если я зарабатываю, то и раздаю как бы я. И весь учет все на мне. Жена даже, ну не знает, сколько там коммуналка стоит, сколько там машину заправить, сколько ее обслужить и так далее, и по-новому подобное. И сколько ипотека. Ну как бы нет, ипотеку она знает. Ну, а остальное все как бы это... Не надо ей.
2: А вы знаете, сколько она тратит там условно, ну, ноготочки,
1: да,
2: на всякие разные,
1: очень
2: на
1: много
2: платье свои?
3: А, на самом деле, я тоже не знаю, сколько она тратит там на шмотки, на реснички, на ногти и так далее.
0: Короче, открытая общая сумма — это только ипотека, и то только по одной причине, что вы, когда день платежа, нет-нет, да и грустно вечером со стаканчиком сидите и так, ты представляешь? И это вот стоит, вот стоит, и это только еще проценты, а до тела кредита мы еще не добрались.
3: Ну, на самом деле, ипотека это не так страшно, это уже вторая ипотека, поэтому берите ипотеку, не снимайте. Да, хорошо, на самом деле.
0: Но читайте внимательно все финансовые условия, да, рассчитывайте. Спасибо большое, Сергей, за звонок, за то, что поделитесь своим опытом. Друзья, расскажите, какая схема затрат у вас, может быть, тоже. Зарабатывает мужик — это семейный бюджет, зарабатывает девушка — это бюджет самой девушки. А кто и за что должен платить в паре, по вашему мнению, как это у вас? Звоните, пишите.
4: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
7: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины «Гринлендер» в магазине «Азия Тайрс». Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины «Гринлендер» на asia-tires.ru. Лучший на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
8: Алло.
9: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
8: Что? Ты же сам позвонил.
9: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
8: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
13: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
14: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
15: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
16: Я верю, что музыка может изменить мир.
15: Узнай его историю, почувствуй его музыку.
16: Знаете, чего я хочу?
17: Стать самой большой звездой.
18: 27 мая, Каро 8, галерея.
15: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
19: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
15: Для лиц старше 18 лет.
20: Больше хитов, больше музыки.
21: 102.2 FM. 102.2 FM.
22: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Сообщение от наших слушателей. Вот у нас было сообщение от слушательницы, которая сыновей воспитывает так, чтобы они полностью, целиком содержали семью и все такое прочее, чтобы бабушка на рынке будущей жене сына не сказала, что потому что тебя муж мало зарабатывает, на сыр тебе не хватает. А вот такое сообщение от мужчины. Павел пишет. Надо определиться, в каком мире мы живем. Если у нас равноправие, то платит оба. Если патриархат, что, конечно же, нет, пишет Павел, женщина должна мужа слушаться. А у нас матриархат, по факту, навязанный женщинами. Мужчина должен, обязан, женщина не должна ничего. И большинство мужчин живут в этом. Я считаю, что ни патриархат, ни матриархат, это не вариант. Мы за равноправие. Что?
1: Ну, наверное, еще все-таки зависит от того, кто умеет лучше деньгами управлять и регулировать финансовые потоки.
2: И зарабатывать.
1: Ну, если вот мужчина кто-то зарабатывает хорошо, а кто-то, например, их классно там распределяет. Все остается в итоге, да, и инвестировать получается, и отдыхать получается, уезжать два раза в год.
2: Да.
1: И на ноготочке остается.
2: Да. Мужчине. Можно мужской маникюр тоже сделать. Вот Мария пишет, я когда вышла замуж, супруг отдал мне свою карточку и сказал, купишь мне мороженое. Я в декрете, с тех пор в большей степени расходы контролирую я. Секретов расходов нет. На обоюдном решении учитываются желания всех домочадцев в приоритете фундаментальные потребности.
0: Это да, но вот тут вот тоже, да, если карточка мужа, куда приходит зарплата, значит, жена полностью знает, сколько денег, на что они уходят и так далее. И тут вот вопрос, Артур, который ты задавал, помнишь, девушке, которая звонила, если хочется сделать сюрприз своей любимой девушке, жене, женщине. Вот откуда, из каких это фондов брать, из каких бюджетов, если все это прозрачно?
1: Видимо, есть секретики, как в рубрике я говорил о том, что если вы зарабатываете очень много, девчонки особенно, они где-то там хранят свои кубышечки,
0: да,
1: заначки.
0: Да, но в данном случае это не девчонка, а мужчина зарабатывает, а карточка и, соответственно, все операции, это в руках жены. Она рулит вот именно бухгалтерией. А телефонный звонок у нас.
1: Дозвонился Андрей, и история Андрея удивит многих, я думаю. Андрей, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Расскажите вашу историю, пожалуйста.
3: Слушайте, наверное, история, да, действительно, многих удивит. Значит, как было? Значит, у жены своя карточка, у меня своя карточка. Она получает зарплату и, грубо говоря, отдает мне всю зарплату. Ну, она не до конца со мной честна, но отдает там 90%, и как бы я кладу на карту, и мы потом этой картой пользуемся. Эти деньги уходят на коммунал, эти деньги уходят на питание, эти деньги уходят на кружки детям, всякие занятия. Вот, и какой-то повседневный, ежедневный там отдых. А мои же деньги остаются у меня.
0: Так.
3: Что я с ними делаю? Да, что я с ними делаю? Я либо их храню, там, как-то приумножаю до какой-то цели, а потом мы уже, там, как говорится, вскрываем крышку и покупаем какие-то серьезные покупки. Вот, а потом, значит, вообще сделал еще проще. Завел карту, на нее сделал вторую карту, то есть один и тот же счет. Наступает день зарплаты, она просто молча перекидывает, я вижу, а основной банк у меня. При этом банк мой уходит на... Сейчас мы делаем ремонт, дом построили, в отпуск ездим. Ну и там какие-то там, значит...
0: То есть, я правильно понимаю, Андрей, грубо говоря, зарплата жены на текущие расходы, которых достаточно много, все равно набегает, а ваши доходы – это уже на крупные покупки,
1: резервный
0: поездки,
1: фонд такой,
0: ремонты,
1: да,
0: и НЗ.
3: Да, все верно, именно вот так.
2: А если вот жена хочет что-то себе крупное купить?
1: Она же не до конца честна, сказал. Откладывает потихонечку.
3: Ну, конечно, слушайте, она никогда ко мне не приходит и говорит, мне нужно ногти. Ну, она просто берет и с этого же счета, да, на который она пополнила, она идет себе делать ногти. То есть она никогда...
0: А, ну, понятно. То есть это...
3: Иди и делай, ну, как бы...
0: Ну, то есть это входит когда... вот в... Грубо говоря, в ежемесячные затраты, там, дети кружки, у жены там ногти стрижка, у вас там тоже что там, не знаю, бензин, не знаю, там сигареты, если вы курите.
3: Именно так, именно так. При этом, когда банк пустеет общий, я пополняю его ровно на какую-то минимально необходимую сумму до следующей зарплаты.
1: А с каким лицом вы это делаете? Пришлось скрывать мою банку. Или ты окей?
0: С лицом Эльвиры Набиуллиной, я думаю.
1: Брошь цепляете какую-то, да, такую?
0: Да, слушайте, Андрей, а вы рулите процессом, рулите вот этими доходами-расходами, потому что у вас лучше получается управляться с финансами, чем у жены. Почему так вот у вас повелось в семье?
3: Ну, прям в точку. Ну, конечно. Потому что если ее оставить с полной банкой наедине, ну, она несколько недель станет пустой. И она это признает, она это понимает.
4: Ну, бывает.
3: Вот это ограничение, да, вот это ограничение, которое есть, она с ним согласна и говорит: милый, наверное, пусть они лучше у тебя, они, ты лучше в этом понимаешь.
1: Как быстро вы пришли к этому решению? Сколько лет потребовалось, чтобы вот натренировать вот эту вот историю?
3: Да мне теща сказала, что она как-то...
1: Рекомендательное письмо прозвучало, да? Андрюх, ты лучше у нее все деньги забирай.
0: Ой, теща, это важный союзник. Это круто. Да, Андрей, спасибо большое, спасибо. Да, я прошу прощения, не так много времени. Спасибо большое за историю, такую подробную, за подробный опыт. Друзья, поделитесь, как у вас, кто за что в вашей паре, в вашей семье платит, как ваш семейный бюджет строится. Звоните по телефону, пишите текстовое сообщение.

0: Second Voice здесь на Европе Плюс. Костя, как всегда, обеспечивает нас топовыми треками. А кто обеспечивает вас финансово? Говорим сегодня об этом и слушаем ваши сообщения.
1: Добрый вечер. Вы знаете, я считаю, что у меня записало две дочки, и я воспитываю их именно в таком ключе. Я считаю, что женщина должна работать только в свободное от счастливой семейной жизни время.
0: Вот, какое прекрасное воспитание.
2: Так, свободное, счастливой семейной жизни
0: ну,
2: время.
0: То есть, если не в напряг, как бы работать ради души, ради себя, ради удовольствия, то можно работать.
3: Это прекрасное воспитание, семью. Но с одной оговоркой. Если дочка выйдет замуж за адекватного человека. Просто, к сожалению, такое количество историй, где неадекватные мужики ведут себя совершенно не по-мужски и оставляют без ничего свои вторые половинки.
2: С кредитами, ладно, без ничего. С кредитами еще. Еще и стиральную машинку забирают, например.
0: Ну, может, если так воспитывают, они специально будут искать достойного.
3: А ты понимаешь, во-первых, любовь зла. Во-вторых, могут запудрить мозги, и все эти там мошенники и брачные аферисты тоже в большом количестве. То есть тут это для любимой дочки, конечно, хочется вот именно такой судьбы, но дай бог, чтобы все получилось. Просто вот на всякий случай какой бы резервный вариант иметь. Вот что. Друзья, что думаете вы по этому поводу, и в том числе по поводу финансовых трат в отношениях? Кто и за что в паре должен платить, как это у вас? Звоните 745-6565.
4: Краснодар онлайн.
5: Идеальный микс развлечений для тебя.
4: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.

0: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
1: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
2: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
3: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
4: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
5: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: для фанатов старше 12 лет.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
0: Это более 2,5 миллиона друзей.
2: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
3: Подпишись.
4: Это Антон Камолов,
5: Артур
6: и Саша.
4: Если мы что-то не договорили в эфире,
6: можем
4: договорить здесь.
7: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
0: Радио номер один в России ВКонтакте.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Сообщение от наших слушателей. Так, от мужчины. Как говорит ваш психолог, если пару это устраивает, то все хорошо. Вот все-таки, да?
1: Научный уже.
0: Оксана Козырева, да, ее слова пошли в народ. У нас с женой все пополам. Я, безусловно, хочу платить и оплачивать абсолютно все. Я был бы счастлив, но я дружу с реальностью. Я понимаю, что с моей зарплатой, если я буду оплачивать коммуналку, школу, секцию, питание, все продукты, бензин, одежду, то мне даже на это не хватит. Жена у меня, солнышко, тоже знает мои возможности. Коммуналку пополам, питание не считаем, просто то я куплю, то она. А когда ресторан, кафе, цветы и так далее, это я, конечно. Но зато с таким бюджетом в отпуск ездим каждый год. В этом году в Турцию или Китай, может, поедем. Но даже если бы имел безлимит на карте, я бы не хотел себе девушку инфантильную, как маленького ребенка, которая: а дай на это и на то, а можно я туда пойду, сюда, скинь. Но стрёмно же. При этом жена всегда знает, сколько и где лежат мои деньги. И если надо, может взять, сколько понадобится.
2: Угу. Ну, мне кажется, и, наверное, второй половине тоже не очень удобно просить как раз такие деньги.
1: Мне кажется, это вообще неудобно просить.
0: Ну, да. При том, что это вроде самый твой близкий человек, угу. Но в роли просителя, наверное, неприятно.
1: Некомфортно. Вот Мария пишет, дополню к вопросу о подарках. Творческие подарки, они не сильно затратны бюджетно. Ну, к примеру, футболка папочки с рисунком ладошек детей. А вот для него затратный подарок обсуждаем с ним, так как считаю, самый лучший подарок – это подарок, который хочет сам человек. В семье важно адекватное отношение к бюджету обоих партнеров. Ну, то есть можно подарок, там, пирог испечь, например.
2: Ну, а если, это например, хороший, это, отличный подарок, скажем, да. Условно, есть какой-то шорт-лист подарков, которые бы он хотел, но он еще до конца не знает, чтобы какой-то интригу сохранить.
0: Ну, там, смотри, ну, шорт-лист настоящего мужчины, да, вот, по логике иногда. Нет, шарлотка, значит, что там? Саша сказала, пирог – хороший подарок.
1: Ну, да.
0: Посекунчики.
1: Нет, там не просто пирог, а будет еще написано тестом.
0: Любимому папочке кремом, да, вот тоже можно.
2: С 50-летием.
1: По-моему, это мило. Вам бы не понравилось?
0: Да, нет, все мужики, все мечтают. Вот я сейчас задумался, я думаю, боже мой, вот что я закажу у Деда Мороза. А пока поговорим по телефону.
2: Наталья дозвонилась. Наташ, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Наталья. Расскажите, как по-вашему, кто на что должен тратить и за что платить?
3: Ну, я перед этим слышала, звонил Андрей, и где ему теща рекомендательное письмо к своей жене дала, сказала, что да, она там не может держать себя в руках и еще тратит. Вот. И он перед этим сказал, что все надо понять, вообще надо, как жить. Я стала со своим мужем встречаться, он мне сразу отдал, что он инвалид, и он получает пенсию, и брат у него еще с ним живет, они без родителей. В общем, он за младшим братом еще, он тоже там пенсию получает. И он отдал мне сразу эти пенсионные карточки, зарплатные карточки, сказал, вот тебе и ключи от машины давай, садись сразу же, кататься будешь. Вот, вписал мне страховку, и все. Я вообще растерялась, сначала не знала, что делать, потом взяла свои руки. И, в общем, в основном плачу все я. Я получаю свою зарплату, трачу ее сначала, оплачиваю всю коммуналку, сотовые телефоны, интернет, питание в школе. Все-все-все оплачиваю, заправляю машину. Поначалу было, конечно, неудобно. Я не знала, что делать с таким богатством.
1: Потом приноровились.
3: Да, потом приноровилась. Ну, во-первых, в паре всегда есть один транжира, а другой экономный. И если оба не бывают транжиры, и не бывают оба экономных.
0: Наверное. Вот
3: я смотрела, обращалась,
0: Наталья. Наталья, и в вашей паре как раз вы лучше управляетесь с деньгами, да?
2: Или
0: вы
2: пришлось такой стать такой, ну потому что...
3: Нет, я никогда такой не была транжирой, у меня почему-то...

себе, кто на что должен тратить в паре. Можете написать текстовое сообщение. Отправляйте, например, в сообщество Европа Плюс ВК. Someone listening.

0: сообщение от нашей слушательницы Анны. Я думаю, каждая пара сама решает, как им удобно распределять бюджет. Но за еду платить должен тот, кто больше ест. Ну, как говорится, справедливо. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если еще голос свой не оставили, можно это сделать.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Рене Миллер и Body Talk прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мы подводим итоги нашего голосования, выясняли, как устроены отношения в семьях наших слушателей, финансы устроены в этих самых семьях. И самый непопулярный метод распределять деньги — это делить все 50 на 50, то есть любую покупку каждый оплачивает ровно половину стоимости. Так выиграли всего 4% респондентов. Самая популярная модель — это просто полностью общий семейный бюджет. Все скидываются в одну общую кубышку и оттуда все оплачивают. Ну и еще у каждого пятого в семье главный человек-добытчик — это мужчина. Основные расходы на нем. Этот пункт набрал 21%
1: голосов. Прекрасно.
2: Ну, прекрасно. Ну, замечательно. Ага. Спасибо всем, кто сегодня с нами обсуждал свой семейный бюджет. Если вы еще не определились с моделью для своего, можете переслушать наш сегодняшний выпуск. Он уже скоро будет выложен в виде подкаста. А мы с вами прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.

0: несколько раз в год этот парень к нам заглядывает. А может быть, даже и больше, если честно, не считал. Но всегда рад встрече. Это мод на Европе Плюс прямо сейчас, намек на нас. Надеюсь, что он будет у нас еще с акустикой или просто в гостях. Или, может быть, на каком-нибудь грандиозном большом мероприятии выступит. Это всегда классно и всегда чертовски музыкально. Кстати говоря, по музыкальности могу сказать, что в ближайшие 15 нас ждет Джастин Бибер с одним из лучших, как мне кажется, его треков «Sorry». Ну а также Бруно Марс. Летняя история «I Just Might».
1: Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Тедди Свимс, Mr. Know It All. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
5: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
6: Три лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
7: Я верю, что музыка может изменить мир.
6: Узнай его историю. Почувствуй его музыку.
7: Знаете, чего я хочу?
8: Стать самой большой звездой.
9: 27 мая. Каро 8. Галерея.
6: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
9: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
6: Для лиц старше 18 лет.
10: Рекламная служба в Краснодаре.
11: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
6: Европа Плюс. Лучшие

0: слово. Только музыка. Джейсон Деруло и его суперхит «Tiptoe». Обалденный трек от лучшей, как мне кажется, поп-группы Российской Федерации «Майя Мишель» и «На малиновой луне». Мягкое, какое приятное звучание, какой вокал. Также Эвен и Other Side. Абсолютно разная музыка здесь на Европе Плюс, но одинаково любимая. Оставайся.
1: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
2: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
3: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: ВКонтакте для фанатов старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

прямо сейчас. Трек написан частично на испанском языке, а частично на английском. Ну, так могут не только Pnau with a Warning, так могу и я, правда, с помощью переводчика. Да, Fien Entrados para el Concerto. Ну, или 100 tickets to the concert. Все, возвращаемся к русскому.

0: твой билет на концерт Вани Дмитриенко. Еще немножко подробностей буквально через секунду. Ну а у нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уоррен, Fever Dream впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: 2 августа. Москва.

0: Артиста, который собирает самую большую площадку страны.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
0: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
1: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
2: Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
4: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг стоматологии.

0: 168 16 81 12+.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Алло.
3: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы стамус.
2: Что? Ты же сам позвонил.
3: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
2: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
5: А я кладовую.
6: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА «Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
10: Летние шины «Пирелли» — это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с «Пирелли». До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
11: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-900-07-28.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Да, пришло время играть по-крупному. Заряжаем больше хитов и больше музыки на все предстоящие 45 минут. Никаких пауз и никаких остановок не предвидится. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой I Can't Wait. Не пропустите диспетчер.

0: Дуа Липу и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
4: С 27 по 29 мая в Экспоград Юг выставка «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, мастер-классы для бьюти-мастеров. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на сайте beautyshow.su. ООО «МВК Юг». ОГРН 121-230-001-3617. 12+.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш», 12+.
7: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
9: Серега, выручай, завтра заказчик придет. Пол не готов.
10: Спокойно. Берем Кнауф Титалин, вдвоем за час зальем 50 квадратов.
9: Справимся?
10: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин.
11: Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

возведем этих ребят еще выше. Ну и, конечно же, ждем тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Именно там можно и нужно голосовать за своих любимчиков. Ну а обратный отчет лучших треков недели лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манылом. У нас далее больше хитов и больше музыки. Russian Raw, Alejandro Viskit с новинкой Pongo на подходе. Ну а прежде лови Tokyo Hotel California Nights, а также группу Майя Мишель с хитом «Иногда» здесь, на радиостанции номер один в России.

0: Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
1: Распродажа в связи с закрытием. Крупнейший магазин игрушек, а цены ниже, чем на маркетплейсах. Все для счастливого детства. Бассейны, велосипеды, роботы, куклы и творческие наборы. Маркер «Игрушка». Новая Адыгея. Улица Тургеневская, шоссе 12А/1.
2: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну все, пора бежать.
4: Куда бежать?
3: За новым кроссовером J-Cut J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый J-Cut J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. От продюсера «Богемской рапсодии».
6: Я верю, что музыка может изменить мир.
5: Узнай его историю, почувствуй его музыку.
6: Знаете, чего я хочу?
7: Стать самой большой звездой.
8: 27 мая, Каро 8, галерея.
5: Джафар Джексон в музыкальном кинособытии о короле поп-музыки «Майкл».
8: Выиграй пригласительный на Европе Плюс Краснодар.
5: Для лиц старше 18 лет.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
5: Европа Плюс. Лучшие

0: оставайся и выбирай то, что тебе ближе всего.
1: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
2: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
3: 18.35.
2: Фан-зона.
1: С 12 по 22 мая.
4: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
2: Для фанатов старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Доктор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8 861 202 59 93. Улица Крайняя, 84.
7: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Френч Монтана и Макс Би с темой Ever Since You Left Me.

еще раньше встречай Эвелин Рокстон с суперхитом «Vertigo». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится чарт

будет больше хитов и больше музыки. Хьюжели Соль с темой Jamaican Bam Bam на подходе. И исключительно драйвовая вещица. Слушаем обязательно. Прежде здесь отметится Duke DuMont с нетленкой Ocean Drive, а также Рекапа Пеликан с хитом Loco Loco. Это Европа Плюс. Никуда не уходи.

0: Минутка бесполезной инфы. Ну а теперь минутка полезной. В сейфе бригады У скопилось уже 30 тысяч рублей. Традиционно от обогащения тебя будут отделять 3 вопроса от Вэлла и Вики. Сегодня, во вторник, в 9:30 по Москве, будь особенно внимательным. Но у ребят еще много других подарков, поэтому лучше всего провести все свое раннее утро с 7 до 10 по Москве с бригадой У здесь на Европе Плюс. У нас далее больше хитов и больше музыки. Зейн Джайфоми уже через мгновение. Дождись.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше музыки.

0: предвосхитить просто невозможно. Да, зато вот возможно оказаться на грандиознейшем шоу Вани Дмитриев 2 августа в Лужниках. До 31 мая включительно мы разыгрываем билеты. В общей сложности их будет сразу 100. Три раза в день можно попытать удачу. Ну, вообще, Ваня станет самым молодым российским артистом, кто соберет Лужники. 70 тысяч человек. Нет слов. Просто вау. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на концерт Вани Дмитриенко. Ну и, кстати, розыгрыш также проходит в нашем сообществе ВКонтакте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уоррен, Fever Dream уже через мгновение.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мод. Его трек «Намек на нас» в твоих динамиках. Ну, судя по тексту трека, намек получился достаточно прозрачным. Там все понятно. Это даже скорее не намек, а целое признание. С другой стороны, так всегда лучше. Чего долго уходить вокруг да около, правда? Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Бибер Экс и Фейтлесс «New Religion» на подходе. Это первый сингл грядущему альбому Биби «Dirty Blonde», который выйдет уже 12 июня. Слушаем обязательно. Прежде насладимся вещицей от Knauwe и The Warning, «Two Corazon Your Heart», а также

следующие полчаса мы проведем в компании лучших мировых хитмейкеров. Такую сочную подборку нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах. Ловите Тиесто и Брайан Грейс, тема Beautiful Places. Прежде с нами Медуза, свечится и Джон.

0: 30 минут только музыки на Европе Плюс. Супер хитами тебя порадуют Моби, Бенсон Бун и многие-многие другие. Полетели.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

0: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов. Больше хитов.
1: Больше музыки.
2: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

Кэсси Знайк, это Тедди Свимс прямо сейчас. О чем трек? Конечно же, о любви, да. Тедди говорит, что предвидит события, которые по итогу произойдут, и говорит наоборот. Да, я бы не хотел быть Всезнайкой в этих вопросах. Вот так вот.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. В каждом слове истина. Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса. Здесь на Европе плюс. Впереди огромное количество топовых артистов, слушать которых мы будем без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров на подходе. Хьюжели, Соль, Тостим и Джамейкан. Бам-бам. Прежде здесь появится Френч Монтана и Макс Би с историей Ever Since You Left Me.

0: Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки за твое внимание поборются Portugal The Man, Royal Gigolos и многие-многие другие. А в новом часе встречай Мишу Зайцева.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?